нуждаемся в отдыхе. Что это нехорошее в воздухе? Взяли Жигулевского и Дубняка, третьим пригласили

Все теперь на шарики, в кость и в скотч, шиворот на выворот, на бикрень. И что мы с вами думаем? День, ночь. А что мы с вами думаем? Ночь, день.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
3: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
2: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровская, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

синяком на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь в подвал на вахе, на коне.

наши колька понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, прости. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит.

0: сон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

ее, скоро лопнет терпенье мое, и склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальный я? Условия, в общем, в колее нормальные.

одним мешать, по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
3: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
2: Список задач большой. Как же с этим справиться?
3: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
2: Это впечатляет. А как насчет либидо?
3: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
2: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
3: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: На ренегате ренегат, надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут мешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот блефускианцев.

И вот подумал наш матрос, за что ж я здесь страдаю? Быть надо с теми, кто мой рост нормально понимает. Им буду петь, о чем хочу, и пить коньяк, и вермут.

вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. «Джак Т-9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
5: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
4: А само пройдет?
5: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
4: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
5: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатогенон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
4: Кстати, получить простатогенон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатогенон.
5: Простатогенон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатогенона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
4: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Эх, если и ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
2: От вредителей «АЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛАТАР».
3: Весна, тепло, и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей. Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: деньги. УАЗ вас строит, строит для чемпионов. УАЗ вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
5: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
6: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
7: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

спасательный мой круг. Укрой меня от всех людей, укрой, но не герой, не твой герой.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
4: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио
5: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы. Ее предельная продолжительность в год составит 240 часов вместо 120, при условии, что это предусмотрено коллективным договором. Документ также определяет категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год. Также перечислены категории населения, которым допускается привлекать к сверхурочному труду только с их письменного согласия. Как говорится в законе, сверхурочную работу за первые 2 часа оплачивают не менее чем в полуторном размере, за последующие часы в двойном. Также снимается запрет на отзыв из отпуска работников, занятых на опасных производствах, если возникает ЧС, которую нужно предотвратить. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Над Москвой полностью запретят полеты гражданских самолетов на высоте до 5100 метров, сообщили в межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. Уточняется, что под запретом будут полеты до района границы с Белоруссией, Ярославской области, Нижегородской и Тамбовской областей. Для пилотов новые требования пропишут в ближайшее время. Исключения из запрета будут действовать для регулярных и чартерных самолетов, которые совершают рейсы между аэропортами, полетов для оказания медпомощи, авиационно-химических работ и работ по госконтрактам. В Анапе с 1 июня откроют для купания пляжи, где уже устранили последствия разлива мазута. Власти города сообщили, что к началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. В Севастополе он начнется 15 июня. Для отдыха откроют 24 из 26 пляжей. В заключение выпуска официальный курс валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань стоит 10 рублей 53 копейки. Ну а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: А мы хотим всех поприветствовать и пожелать вам доброго утра, дорогие друзья. 7:05. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Это мы. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: доброе утро.
1: Наши любимые радиослушатели. Ну, жара отпустила Москву. Хорошо,
0: сильно отпустила. Как? Может быть, уже это пора нас опять брать.
1: Не,
0: уважаемая,
1: не надо,
0: жара.
1: Нормально, комфортная погода.
0: Ну, 12,
1: погода.
0: Куда? 12, комфортная,
1: как
0: погода.
1: Я в босоножках, а мне не жарко.
0: Марин, ты не показатель вообще. Ты не градусник ходячий, понимаешь? Как ты можешь... судить. Всем нормальным людям прохладно уже, как
1: да?
0: бы. Ну да. 20 комфортно.
1: Слушай,
0: 22 комфортно.
1: Можно же как-то согреваться, понимаешь?
0: Как-то можно. На что ты намекаешь? У тебя
1: я намекаю на
0: есть
1: то,
0: что-нибудь?
1: Артем, заваривай себе кофе,
0: сегодня,
1: а я расскажу, какие сегодня праздники.
0: Сегодня мы сделаем то, чего никогда не делали.
1: О, смотрите, он принес ее битую редиску.
0: Ну да.
1: Отбитую редиску.
0: Слушай, ну не сильно отбил, правда, вот честно тебе должен признать.
1: А ты прям сейчас меня будешь кормить в эфире?
0: Да,
1: или
0: в прямом эфире.
1: Есть?
0: В прямом эфире.
1: А мы будешь... по хрусту должны определить, что в черном ящике.
0: Да.
1: Не, подождите, ладно, я пока праздники расскажу, я же не буду в эфире есть. Всемирный день рыжих, сегодня еще последний звонок, день хождения босиком, день конника, день российского предпринимательства, а еще сегодня в Удмуртии день бабушки.
0: Ну все, теперь, когда ты праздники рассказала, можешь начинать есть.
1: О, давай. Серьезно?
0: В прямом эфире,
1: не
0: давай.
1: Тут. А вдруг мне невкусно будет, я могу это сказать?
0: Да, давай. Хрустит?
1: Неплохо. Ну все.
0: Чесночку нормально было?
1: Угу,
0: все хорошо.
1: Все. Слушайте, идеально отбитая редиска от Артема Демина.
0: Да.
1: Напиши про эту песню.
0: Обязательно,
1: а
0: да.
1: А мы скоро вам расскажем новости, которые вы пропустили. Еще будет аппетитная игра.
0: Ну и, конечно, в финале часа не пропустите, дорогие друзья, наш фирменный музыкальный гороскоп. Всем доброго утра!

0: Программа на радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Будет утро добрым, будет добрый день.
11: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: В общем, действительно, жара нас немножечко отпустила, как говорит Марина Дымова. На похолодание, да, плюс 2 ожидается в Москве уже к концу
3: и майский этой снег недели. Даже ожидается. А я помидоры посадила, между прочим. Как они там у меня?
2: Ну, слава богу, ты это сделала не в Москве.
3: А ты думаешь, это не, ну, не затронет центральную, регионы центральной России?
2: Не знаю, по-разному везде будет, Марин. Везде будет по-разному. Где-то может и снег выпадет, а может быть где-то и все будет нормально. В острове мечты появится гигантский маятник высотой с 10-этажный дом.
3: Так.
2: Зачем он нужен, мы не знаем.
3: Там же просто появилась теперь уличная часть аттракционов. Угу. И я уже видела, как выглядит это со стороны. Присылали люди видео.
2: Красиво?
3: Ну, очень масштаб. Твоя авентура, Порт-Авентура, вообще, как бы, по-моему, нервно-курит
2: сторончики. Конечно, да, это правда.
3: Но
2: так, открытие уличной части
3: летом. Оценники, мне кажется, такие же, как и на...
2: Ценники, я думаю, даже подороже.
3: Испанию.
2: Я думаю, подороже, чем в Испании, конечно. Все-таки, ну, а что? Мы.
3: Ты сломал наш чатик. Теперь все пишут, пришлите отбитую редиску.
2: Пришлем рецепт. Сейчас, пришлем. Вот всем,
3: она битая,
2: кто написал,
3: или отбитая?
2: Она битая, да.
3: Ну, твой-то рецепт отбитая.
2: Почему?
3: Ну, потому что он, типа, оригинальный. А мне нравится, что Вячеслав нам пишет, надеюсь, сегодня Марина не сорвет бинго в черном ящике. Сегодня Артем что-нибудь туда положит, так что вы не переживайте.
2: Да, я редиску положу, да и нормально.
3: Ты уже тогда выиграл.
2: Так, москвичка нашла опять змею в унитазе в аэропорту Сочи, куда прилетела на отдых. Девушка сняла все на видео, обратилась к сотрудникам аэропорта, но там ее попросили не сеять панику и пообещали разобраться. Ну, кто-то, видишь, сначала думает, провезу змейку, потом такой, да нет, наверное, не провезу.
3: Наверное, не пустят, пусть остается здесь, и тут хорошо, тут пальмы. В России растет рынок готовой еды. Россияне все чаще выбирают готовые блюда из магазинов и доставку. Сами вот не хотят готовить, в отличие от тебя. 1 триллион 120 миллиардов рублей потратили на вот это вот все, на еду, которую заказывают россияне. Ежегодно растет

0: Прям едешь и вот это, да. Понятно. Ну, что
1: не, ну иногда заказываем когда-то, но в основном стараюсь все-таки не дома это употреблять. Так, что еще? Москвичи в восторге от обновленного Ленинградского вокзала. В общем, все уже, кто там был, посмотрели.
0: А люди просто приходят на вокзал? То есть они не уезжают в Ленинград?
1: Да, просто посмотреть многие приходят. Я бы тоже сходил просто посмотреть. Вот. И коворкинг, ну, кофейни, музеи, в общем, ремонт красота шикарный, какая. Да. Есть рабочая зона с красивым видом на город, представляешь, аккуратные туалеты, современные камеры хранения.
0: А змеи там есть, как в сочинском аэропорте?
1: Пока еще нет, но мы только после ремонта. Подождите немножко, дайте нам чуть-чуть поработать, и потом уже будете делать результаты, выводы и прочее.

0: не забыть. Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».
6: Значит, опять домой.

0: лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.
2: Дымова и Демина.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Это игра «Черный ящик» на радио «Шансон». Ваша задача первым догадаться о содержимом этого ящика и прислать нам свой вариант на номер плюс 7 909 955 103 и 0.
2: Ну ты пока загадывай, а я тут людям рецепт твоей редиски буду пересылать, а то очень большой ажиотаж. Вообще мы новую игру придумали, мы каждый день вам говорим какой-нибудь рецепт.
1: Вы потом... готовите, приносите нам, мы пробуем и говорим, кто победил.
2: К концу года мы такие уже в наушники не помещаемся.
1: Да, будем такие уже серьезные эксперты в этом вопросе. Ну ладно, что, готовы всем?
2: Все готовы? Да, нам ответили, что все готовы.
1: Все готовы, хорошо. Ну, в общем, смотрите, то, что сегодня в черном ящике, являлось очень часто источником вдохновения для дизайнеров и художников. Некоторые известные художники даже создавали произведения искусства, используя...
2: Серьезно?
1: Их, да.
2: Это не битые редиски, ребята.
1: В качестве холстов. Да. Ну, а теперь немножечко об истории того, что у нас в черном ящике. Еще в древности их начали использовать, но тогда это мало напоминало современный вид, а вот уже, скажем так, первое с использованием механики появилось в 16 веке во дворцах восточных владык. Значит, что еще? Очень интересный факт. 1832 год. Русский военный инженер, не будем называть его фамилию, изобрел центробежный. Вот, и часть...
2: Кости, папирус, кожа.
1: Вот, использовалась для рудников в кожевенных сахарных заводах, а также даже для испытания подводной лодки Карла Шильдера. Вот. Ну и, конечно же, Томас Эдисон не мог обойти мимо это,
2: насос,
1: эту штуку. И, конечно же, в конце 19 века Томас Эдисон создает электрический такой вот вариант того, что у нас,
2: ну, все,
1: сегодня в черном
2: ящике. Ни мельницы, ни лампочка, и ни мембрана. Первой сегодня была Юлия Терентьева. Угу. И она написала, что это вентилятор, и это... Совершенно верно.
1: Абсолютно верно, да. Бывают они осевые, центробежные и диаметральные. Ну, вот как-то так.
2: А как их использовали, как холсты, я понять не могу.
1: Рисовали на лопасти.
2: Вот это да. Здорово.
1: И потом, когда включали, то картина появлялась.
2: Юля, это аплодисменты были в вашу честь. Вы красотка.
1: Да.
2: Юля в красивой желтой кофточке.
1: Да, ты что?
2: В белых брючках. Раскрывает какой-то подарок.
1: Сейчас
2: но пока еще не наша. Мы
1: сейчас
2: с вами
1: посмотрим.
2: Свяжемся.
1: Да.
2: А вы нам номер телефона пришлите.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: сынок.
1: Какие новости? Какие новости? На радио «Шансон».
2: Возвращаемся к новостям. Итак, дорогие друзья, в Анапе с 1 июня открывают купальный сезон после устранения последствий ЧС с танкерами. Помните, да, эту историю?
3: Ну, прекрасно, хоть люди смогут
2: отдохнуть. Сезон продлится до 30 сентября, сообщила мэр курорта. Ну, надеемся, что действительно ничто не помешает людям нормально отдохнуть с детьми этим летом.
3: В России бабушек и дедушек предложили денежно премировать. Депутат Госдумы, один из, не буду называть имен, предложил выдавать зарплату бабушкам и дедушкам за воспитание внуков. Со своей идеей о денежной премии он уже поделился со всеми в Госдуме, что типа давайте, ребята, поддержите меня. Предлагают, что выдавать нужно 45 тысяч рублей бабушкам и дедушкам в регионе, конкретно в Кировской области уже было это предложение. И данные деньги положены тем, кто взял отпуск по уходу за ребенком вместо матери или отца. Но мне кажется, это вообще в целом интересная история. Но понятно, что сейчас вообще вымирает институт бабушек и дедушек, потому что многие люди работают, ну, долго.
2: Стараются есть, подольше поработать,
3: допустим,
2: да?
3: Получается, внуки могут появиться и у того, кому, допустим, 45 лет. Таких примеров много. Эти люди уже бабушки и дедушки, но, конечно, они еще в полную силу работают.
2: Да.
3: Люди работают и в 60,
2: и в 65. Да, 15 лет они не остановятся.
3: И понятно, что у всех ипотеки, еще что-то. Но вот эта вот история, что, помнишь, мы с тобой, кто-то нам это предлагал, или тоже какой-то депутат говорил, что нужно найти новых бабушек и дедушек, которые не работают, но которые будут сидеть с внуками, делать уроки. Ну, то есть, типа, как это, другие бабушки и дедушки, может быть, не кровные.
2: Не родные.
3: А просто бабушки и дедушки.
2: За деньги.
3: Какая-то должна быть база.
2: Бабушки и дедушки,
3: да, да, да,
2: за деньги.
3: В общем, это интересная история. Мне кажется, можно было бы это даже и обсудить с нашими радиослушателями.
2: Сейчас подумаем, посмотрим, да, еще есть время. 46 тысяч рублей. 46 тысяч рублей. Именно во столько в среднем обойдется выпускной 11-классника.
3: Ого!
2: Да, что же в эту сумму решили включить?
3: Горячая путевка в Египет?
2: А нормально было выпускной в Египте.
3: Просто у меня у знакомой дочь выпускница. Я говорю, сколько вы сдавали и что будут делать дети? Они сдавали по 37 тысяч. Это без подарков учителям. Ну, то есть это чисто на празднование.
2: Да.
3: И они едут куда-то в Подмосковье.
2: Да.
3: Ну, как бы, если так посчитать, это либо должно быть какое-то невероятное количество еды, либо это должен быть пятизвездочный отель, ну, потому что, понимаешь, по...
2: Ну, за ночь 37 тысяч, да, отдать, ну, ребенок не наестся.
3: Я говорю, а будут какие-то артисты?
2: Ну, явно за такие деньги.
3: Нет,
2: должны...
3: не будет никаких,
2: да,
3: артистов.
2: Ладно.
3: То есть, как бы, там просто развлечения для детей, там собирают со всех школ, и я такая думаю, да, это же какой-то невероятный бизнес, потому что, ну, ты представь, в классе 25 человек, умножь это на 37.
2: Это только в одном классе.
3: Только в одном классе.
2: А их же несколько в школе.
3: Явно это все будет потрачено не на еду, тем более это дети, алкоголь им не нужен.
2: Да.
3: А соки и водичка стоят не так долго. Ну, в общем, я такая думаю, ого, вот так вот.
2: Да.
3: А как прошел ваш выпускной? Да. Ну, реально можно съездить куда-нибудь в подмосковный город или в Нижний Новгород. Ну, то есть прям полноценное путешествие на эти деньги можно совершить.
2: Причем,
3: а тут просто какой-то праздник.
2: Да, и
3: поэтому я вполне понимаю тех,
2: да,
3: родителей и детей, которые говорят, а давайте без выпускного, мы не пойдем.
2: В общем, сбор на выпускной вечер в московских школах — это в среднем 25 тысяч рублей. Наряды для выпускниц обойдутся приблизительно в 23,5 тысячи рублей. Ну, а выпускников, мужчин, парней нарядят чуть подешевле. Причем подешевле всего лишь на 1400, 22 100. Вот, ну, в общем, такие цены какие-то.
3: А нельзя папин костюм мальчику?
2: Вполне, если комплекция похожая, почему нет?
3: Ну, в целом у всех, мне кажется, висит какой-то такой костюмчик.
2: А
3: который...
2: сколько их у меня висит, представляешь?
3: Ну, может быть, ты будешь откроешь прокат костюмов для выпускников?
2: Ну, почему нет?
3: У тебя с фламинго свой кому-нибудь даже.
2: Фламинго продан уже.
3: Продан фламинго?
2: Продан фламинго.
3: Да что ж такое-то вообще?
2: Все, больше нет фламинго. Фламинго теперь
3: если
2: можно...
3: Видите,
2: только
3: мужчину в
2: клипе можно посмотреть.
3: Фламинго, это не Артем Демин, не надо за ним бежать. И говорит, Артем, стой.
2: Да, у Артема больше фламинго пиджака нет.
4: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
0: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Вторник на календаре, 26 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды Овны. Поговорите с близким другом. Это поможет понять вам себя. Ну а совет дня. Ловите песни «Лодочка» Игоря Саруханова.
2: Тельцы, стоит сегодня попытаться принять события такими, какие они есть, и не пытаться что-то изменить. Хорошие новости прибавят вам оптимизма и уверенности в собственных силах. А ваша песня сегодня «Женская логика» Виктора Дорина.
1: Близнецы, плодотворные дни как на работе, так и дома. Используя такие качества, как чувство такта и здравый смысл, можно достичь блестящих результатов. Настроение дня в песне «Багульник» Ивана Кучина.
2: Раки, новые замыслы сегодня принесут вам успех, а вечером вам понадобится исключительная осторожность. Вас могут обмануть, поэтому будьте аккуратны. Совет этого дня – ловите в песне «Без тебя» Стаса Михайлова.
1: Львы, вы можете оказаться в незнакомой обстановке. Возможно, разговоры зайдут слишком далеко, никому ничего не обещайте. Ваша песня «Лучик» Сергея Куренкова.
2: Девы, удовольствие доставят сегодня и работа, и общение с коллегами. А друзья порадуют вас интересными новостями. А ваша песня в этот вторник — «Пальма де Майорка» Михаила Шуфутинского.
1: Весы, сегодня поступит предложение, которое поможет пополнить ваши финансовые запасы. Ваш несгибаемый оптимизм станет залогом душевного спокойствия. Ваша песня — «Рубашка на распашку» Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, постарайтесь спокойно относиться к незначительным испытаниям, которые вам подготовила судьба. В итоге все будет хорошо. Ваша песня сегодня — «Артобстрел» Михаила Бублика.
1: Стрельцы, посоветуйтесь с друзьями, если вам будет необходимо принимать серьезные решения. Ваша песня — «Жиган лимон» Михаила Круга.
2: Козероги, улыбайтесь, влюбляйтесь и удивляйте себя и окружающих. За окном прекрасная погода, и позвольте своим чувствам взять верх над разумом. Ваша песня — «Непрощенная» Евгения Кемеровского.
1: Водолеи, старайтесь, чтобы каждая минута потраченного времени впоследствии приносила вам пользу, и проведите время с близкими. Ваша песня — «Птичий рынок» группы «Лесоповал».
2: Рыбы, сейчас не лучшее время, чтобы вести переговоры, решать важные деловые вопросы. Совет этого дня — ищите в песне «Золотая рыба» Александра Новикова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, позитивного, доброго и, конечно, музыкального вторника.
2: Ну а сейчас послушаем нашего любимого Артема Демина, музыкального, позитивного и легкого, песня «Ветер».
1: И доброго.
2: Ну, доброго не всегда.
1: Да, это правда.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы – Черри-центр ТТС на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
0: Реклама на радио «Шансон». Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
4: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио
5: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Шансон.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Сегодня в России завершается учебный год. В российских школах 26 мая прозвенят последние звонки. Эту дату определило Минпросвещение. Выпускные вечера состоятся 27 июня. Экзамены для выпускников начнутся не раньше 1 июня. В этом году торжественные линейки изменятся. Теперь их откроют церемонии поднятия государственного флага и исполнением гимна России. В программу включат чествование многодетных семей, выступления родителей, в том числе участников специальной военной операции и обладателей государственных наград. Особое внимание уделят вопросам безопасности. Сегодня школы должны обеспечить охрану, медицинское сопровождение и строгий пропускной режим. В ряде регионов 26 мая вводят ограничения на продажу алкоголя. В Госдуме предложили ввести жилищные сертификаты для студентов-очников из малообеспеченных семей. Такая мера позволит частично компенсировать расходы на аренду жилья во время учебы. Деньги предлагают перечислять напрямую арендодателю при наличии официального договора найма. По словам автора инициативы, если такой механизм не появится, то вузы следует обязать субсидировать аренду для своих студентов. Увеличить стандартную продолжительность ежегодного отпуска до 35 дней для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска, предложили депутаты Госдумы. В этот срок должны быть учтены как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы у человека была возможность отдыхать 35 дней в году. Такое количество дней работающим россиянам позволит полноценно отдохнуть, считают депутаты. Далее в утреннем шоу в формате 2D говорим о летнем супе. Любите ли вы окрошку? Пишите в мессенджер Макс. Мария Деева, служба информации, радио Шансон.
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Самое аппетитное утреннее шоу.
2: Ну, кому-то это аппетитно, кому-то это не очень
1: аппетитно.
2: А вот
1: аппетитно. Мы это и хотим выяснить. Это аппетитно для вас или не очень аппетитно?
2: В общем, еще есть новость. Давай. На тему этого неаппетитного блюда. Назван самый вредный ингредиент.
1: Две новости. Первая новость, сколько можно съесть? А вторая самый и вредный ингредиент.
2: Ну давай, ты говори, сколько.
1: Но вчера просто мы с тобой начали говорить об этом. Взрослый россиянин может без вреда для здоровья съесть порцию окрошку в 350-400 граммов. Я не понимаю, почему такая рекомендация. Окрошка, ну для меня это максимально как бы диетическое блюдо. И у меня окрошка состоит только из овощей и яиц, и зелени, и кваса. Mm-hmm. Вот, поэтому я не понимаю, что там может быть. Я могу съесть.
2: Мне кажется, вот этот набор, но он какой-то...
1: Кастрюлю.
2: Кастрюлю можешь съесть? Вот да. Для тебя и рекомендация поменьше жрать.
1: И не будет ничего все вредного в этом. Абсолютно.
2: Ты же не только окрошку, ты же еще что-то и будешь есть.
1: Нет, просто...
2: Хлебом будешь заедать.
1: Нет, окрошку с хлебом я не ем. Если чисто окрошку, нет. А вот так картошечки, да, конечно, хочется.
2: Ну вот видишь.
1: А, колбаски докторские можно пару...
2: Так, про колбаску вот сейчас стоп. Врачи, эндокринологи и диетологи говорят, что самый опасный ингредиент в окрошке – это как раз колбаса, и не стоит ее вообще использовать. Угу. Отмечают, что самый полезный вариант – это окрошка на кефире или домашнем квасе без сахара. Также хорошая версия на Тане или Айране.
1: Да.
2: Это дает пребиотический эффект. А вот колбасу любую надо исключать из рациона.
1: Ну, я никогда колбасу в окрошку не добавляю, она отдельно у меня лежит.
2: Удобно, у меня полезная окрошка, поэтому рулончик краковской колбаски или как шматочек.
1: Докторская колбаска, картошечка отваренная, да, и вот как бы с маслицем. И окрошка, да.
2: Да, окрошка-то на чем у тебя?
1: Ну, вот в Москве я делаю на Тане или на Айране.
2: А когда... дети у тебя едят окрошку? Или они нормальные?
1: А я не помню.
2: Давай им позвоним, уточним. Дорогие друзья, мы хотим у вас спросить, любите ли вы окрошку так, как любит ее Артем Демин, или вы все-таки так же, как я, считаете, что это...
1: Да.
2: Так себе еда.
1: То есть тебе все равно, на чем окрошка?
2: Вообще, ну только вот рецепт мне нравится, который окрошка на просека, ну такая гуляющая в интернете.
1: Но она не из овощей, там ягоды, да?
2: Персики, клубничка, черничка.
1: Ну, это не окрошка.
2: Туда заливаешь.
1: Это просто
2: игристое...
1: в фруктовый салат залили шампанским. И вы сидите,
2: тут приятнее, чем вот это ваше. Крошево.
1: Ну, там если 300-400 грамм лубанешь, нормально тебе будет.
2: Нормально вообще. Ну, только за руль нельзя, да? Хороший десерт.
1: Там много чего нельзя, Марин. Много чего нельзя. В общем, ладно, дорогие друзья, напишите нам секрет своей любимой окрошки.
2: Ваша любимая окрошка, да. Такая, как у меня, или такая, как у Артема Демина.
1: Плюс 7-909-955-1030. Да и вообще, любите ли вы это блюдо или нет?
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Но все-таки окрошка – это блюдо, которое, мне кажется, невозможно приготовить без редиски. А сезон редиски, он вот сейчас как-то активнее стартовал, чем был, да?
2: Ну, потому что редиска быстро растет.
1: И
2: это,
1: рано,
2: по сути,
1: рано,
2: первое такое, то, что выросло реально на огороде. Ну, лук и редиска.
1: Лук и редиска, да. Вот, и поскольку редиска уже активно нами используется в
2: нашем шоу.
1: И даже в утреннем шоу, да, то мы решили сегодня поговорить с вами про окрошку. Доброе утро, любимые ведущие. Окрошку я обожаю, пишет нам Алена из Ростова-на-Дону. Кстати, вот, в воскресенье буквально готовила. Делаю только на квасе и ем ее без сметаны. Летом готовим вообще очень часто. Но
2: окрошку иногда едят со сметаной?
1: Ложка сметаны столовая у меня.
2: А горчица вот обязательно должна быть сметана?
1: Никогда не использовал горчицу.
2: Я просто ненавижу горчицу в принципе. Ну, то есть, как бы для меня она какое-то странное, ну, слишком остро. Я вот когда смотрела в детстве фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», где они такие горчички, и где вот они готовятся к экзаменам.
1: Да.
2: Я думаю, как они едят эту горчицу с таким еще удовольствием.
1: Но это был фильм. Там не все правда.
2: Нет, ну понятно, я к тому, что есть же люди, которые реально кайфуют от горчицы.
1: Да, но горчицы можно много есть, ведь она либо там дижонская, либо немецкая. Вот горчица немецкая, она вообще не острая. Ты ее прям можешь выдавить пол тюбика, и она просто вкус горчицы
2: вот
1: дает.
2: Мне не нравится
1: остроты
2: вкус.
1: Нет.
2: Мне не то, что мне острота, это само собой мне не нравится, но еще и... В общем, не понимаю.
1: А имбирь вот этот маринованный...
2: Имбирь вообще отлично.
1: К роллам заходит хорошо тебе, да?
2: Имбирь, да, но и васаби нет.
1: А, васаби нет?
2: Васаби ужас, ты что? Вот это зеленая непонятная ерунда.
1: Ой, да, я всегда добавляю васаби. Серьезно? Но это не горчица, это хрен.
2: Васаби еще хуже. Хрен. Ну, в общем, и хрен, и горчица, это все мимо.
1: Хрен редьки не слаще.
2: Елена нам пишет, что «Доброе утро, дорогие, окрошку не люблю». Все, больше даже никаких комментариев,
1: да?
2: Елена не
1: фото оставляет. Фото надо было еще какое-нибудь прислать. Как вы не любите окрошку.
2: А Газарес пишет, что в детстве доставал маму «Приготовь перцы фаршированные, приготовь окрошку». И мама готовила. Тогда в СССР квас был в бочках, его разливали, вкуснятина. Сейчас готовлю без колбасы. Крошу мясо, бекон. А в прошлом году впервые в жизни попробовал на айране. Скажем так, буду себе готовить. Зашло, но не так часто, как на квасе.
1: Угу. Но квас-то
2: а
1: какой?
2: А бекон ты добавляешь?
1: Нет. Я вообще мясо не добавляю в окрошку.
2: А, ну мы,
1: я
2: ты
1: могу
2: прикуску
1: я
2: ешь колбасы.
1: Да, и вот если там нарезки какие-то на столе стоят, я это спокойно все как бы, да. Вот окрошка у меня исключительно вегетарианская. Исключительно. Так, ладно, Евгений пишет нам

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСС «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

второй ДС. Дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня в прямом эфире впервые Марина Дымова ела редиску.
2: Отбитая Марина ела битую редиску. Ну да.
1: Я считаю, что надо чаще проводить такие гастрономические эксперименты.
2: Ну давай, все в твоих руках, приноси еду, я готова.
1: Ты готова есть ее, да?
2: Я себя готова не ограничивать ни в чем, поэтому хруст булки, хруст редиски, все это, если вы, дорогие наши радиослушатели, не против.
1: Поменьше хрусти, береги свои булки. Так, обожаю окрошку, но только на квасе, пишет нам Вячеслав, ну а если еще и на домашнем. Да, под картошечку удержаться и остановиться невозможно.
2: Ну, под картошечку все хорошо.
1: Ну, сейчас ты и под беленькую потом.
2: Нет,
1: скажешь,
2: под беленькую
1: хорошо.
2: Не все хорошо, да, знаешь, уже не все пойдет. А Алиюшка нам пишет из Когалыма. Доброе утро, любимое радио. Секрет моей любимой окрошки, когда ее готовит муж, а я на чили, на расслабоне. Алиюшка, вы же не джиган. В общем, а если по чесноку, пишет нам наша слушательница, то лимон и уксус, чтобы кисленько было, и на айране, либо на тане. А ты добавляешь лимону?
1: Нет.
2: На самом деле, вот сколько людей, столько рецептов.
1: Да у каждой семьи, мне кажется, даже. У каждой семьи. Вот ты понимаешь, это же история, рецепт приготовления окрошки, он идет из поколения в поколение. Потому что вот как едят, например, наши мамы, да? Наши мамы
2: моя
1: едят...
2: не ест окрошку. Нет, вообще.
1: Вот поэтому и ты не ешь, я тебе про это и говорю.
2: Из семьи все. Все проблемы из детства.
1: Генетический код заложен уже, понимаешь, в каждом из нас. Вот, допустим, я уверен, мои родители ели окрошку, которую ели их родители, понимаешь? И также я, например, я ем окрошку, которая у нас была в семье. У нас в семье не добавлялось мясо никогда в окрошку, а рядышком всегда стояла, ну, хочешь курица, хочешь колбаса, все что угодно. Вот, естественно, конечно, я также из поколения в поколение буду передавать рецепт своей окрошки. Поэтому люди, когда добавляют какие-то секретные ингредиенты там в виде... либо уксуса, либо лимона, но это нормально.
2: Ну, потому что, знаешь, вот если говорить про окрошку, я, например, могу понять людей, которые ее не любят, потому что в целом, ну, редиска, огурцы, лук, как салат, это хорошо.
1: Укропчик.
2: Ну, то есть, это отличный салат. Зачем туда? Например, я не люблю, ну, то есть, мне нравится кефир, но я не хочу, чтобы в кефире что-то плавало, да? То же самое с...
1: Кроме бактерий полезных.
2: Ну, как бы, я не видела эти полезные бактерии. Я просто знала, что это полезно. Потом тоже квас, да? Для меня квас — это вот напиток, который в этих желтых бочках в советское время продавался.
1: Но их же два было вида.
2: Ну, вот. Понимаешь?
1: И в Москве
2: чтобы
1: всегда
2: это было
1: один,
2: сладенько,
1: по-моему,
2: понимаешь?
1: Вот, в Москве сладенько.
2: А вот это вот, когда жижа какая-то белая.
1: Кислая жижа,
2: что-то
1: да.
2: Как будто что-то прокисло. Я не понимаю, как это еще, ну, испортить этим салат. Вот у меня вот такое ощущение.
1: Ладно, что думаете вы по этому поводу? Напишите нам, дорогие друзья. Сделаем паузу.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Почти каждый день я рассказываю о различных перипетиях отечественного автомобильного рынка. Продажи то падают, то скромно начинают идти вверх, но есть один сегмент, в котором проблем не наблюдается. Продажи ультра-роскошных автомобилей у нас только растут. В апреле нынешнего года зафиксирована 81 продажа таких машин. Результат рекордный. Последний раз такие цифры отмечались в ноябре 2021 года. Самыми популярными люксовыми автомобилями в апреле стали Rolls-Royce, продано 26 машин, Lamborghini 25 машин и Bentley с результатом 24 машины. Также в апреле в России продали 4 новых автомобиля Ferrari и по одному Aston Martin и Maserati. Самой продаваемой моделью стал Rolls-Royce Cullinan по цене от 64 до 75 миллионов рублей. Сейчас дилеры начали завозить внедорожники 2026 года выпуска. Их стоимость будет стартовать с отметки в 77 миллионов. Это самая роскошная автоновость дня. С вами Домино Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером «Танат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Танат Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.
12: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
13: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и...

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Самый вредный ингредиент русской окрошки – это колбаса, предупреждают диетологи и врачи-эндокринологи. Самый полезный вариант – окрошка на кефире или домашнем квасе без добавления сахара. Также хороша версия на Тане и на Иране. Она дает пробиотический эффект, это полезно для кишечника.
4: Смотри, наш корреспондент-путешественник Наталья была в гастрономическом путешествии. В майские праздники посетили Вологду, остановились там в одном из отелей, и в ресторане при отеле подавали очень необычную окрошку с осетром на хреновом квасе.
3: Ух ты!
4: Или на хреновом квасе, как правильно сказать.
3: Я бы сказал на хреновом.
4: Ну, я тоже так сказала, а теперь задумалась. Все ли меня правильно поняли по поводу этого кваса? Так, также была окрошка с копченой уткой и репой. И это было необычно и очень вкусно. А в Нижнем Новгороде вот готовят окрошку с килькой в томате. Ну и дальше смайлик как будто бы подташнивает Наталью. Рекомендую иногда пробовать необычные блюда. Слушайте, ну вот на самом деле, когда ты где-то в ресторане что-то заказываешь,
3: то тебе, у тебя
4: то ли цена,
3: больше шансов решиться на попробовать,
4: то ли антураж.
3: Да?
4: И как будто ты это все пробуешь, думаешь, ну, неплохо.
3: Да, нормально, да.
4: Но потом дома, ну, ты это не приготовишь, и это не будет так вкусно. Что-то они там в этих ресторанах подмешивают.
3: Ну, либо там просто шеф-повар, но как бы на это учился, Марина, ты не думала об этом?
4: Возможно, Артем, спасибо за эту
3: самое главное же это соблюсти пропорции и нужные ингредиенты добавить. Возможно, добавляются и какие-то секретные ингредиенты в ресторанах, о которых нам не говорят.
4: Класс. Хреновый.
3: Да, просто хреновухи туда блеснули тебе. Так, доброе утро. Окрошка – самая любимая и почитаемая еда в нашем доме. Причем на новогоднем столе у нас обязательно будет окрошка, но летом жару.
4: То есть салат оливье что-то пролилось, пока готовили, и теперь это стало, да, там...
3: Так, я не знаю, что здесь написано. Самая почитаемая еда в нашем доме на новогоднем столе. У нас обязательно будет стоять окрошка, но летом в жару это же просто песня. С колбасой окрошку мы не делаем, не любим, но обязательно пресное мясо, куриная грудка или свиная отварная вырезка, покрошенная мелкими кубиками, добавляется. Побольше зеленого лучка, огурчик свеженький, картошечка отварная, яйцо, редисочка, мяско на домашних сливках,
4: на сметанке. На этом надо остановиться и уже ничего туда не добавлять. Жидкость никакую не вливать,
3: не лейте,
4: и прекрасное блюдо.
3: Прекрасный мясной салат вы сейчас нам. Да,
4: да, отличный салат.
3: Салат мясной. А, будет много калорий в окрошке моей. Ребята мои любят такую окрошку в прикуску с жареной картошкой. Еще в прикуску.
4: Еще и картошку,
3: да,
4: туда?
3: Хрустящие. Я понимаю, вариантов приготовления окрошки миллион. У каждого самое вкусное, кто к какой привык. Но работали, когда в Москве москвичи наводят окрошку на коричневом сладком квасе. Для меня это дикость. Кстати, Марго, для меня тоже. Я не понимаю, без сметаны, без айрана, без кефира, просто нарезанные овощи и зелень, залитые черным квасом.
4: Тогда
3: сладким.
4: Можно еще и кока-колой заливать,
3: типа
4: или байкалом.
3: Да.
4: Но это уже извращение,
3: да,
4: какое-то.
3: Да, согласен.
4: Друзья, продолжаем тему. Пишите ваши самые любимые рецепты окрошки, делитесь своими
3: историями. Ваши самые секретные ингредиенты.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
3: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио
4: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России разработают требования к беспилотным автомобилям. Проект для утверждения готовят Минпромторг, МВД и Институт НАМИ. Согласно документу, высокоавтоматизированные транспортные средства должны будут в обязательном порядке оснащаться бортовым устройством записи информации. Планируется определить необходимый перечень параметров, которые черный ящик должен фиксировать в момент технологического сбоя или аварии. Доклады от ответственных ведомств ждут до конца текущего года. Ранее в Минтрансе заявили, что к 2028 году в стране будут работать свыше 300 беспилотных грузовых автомобилей. В Госдуме предложили разрешить гражданам регистрироваться в апартаментах. Законопроект внесла на рассмотрение группа депутатов фракции КПРФ. Проект предлагает утвердить критерии, по которым нежилые помещения будут признаваться пригодными для проживания и регистрации, сохранив при этом требования о соответствии помещений проектной документации. Одновременно из-под действия норм предлагается вывести гостиничные номера. Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство нарушает конституционные права граждан на свободу передвижения и выбор места жительства. Аномальное нашествие комаров началось сразу в нескольких регионах России. Полчища насекомых уже зафиксированы в Подмосковье, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской областях, в Республике Башкортостан, а также в Свердловской и Тюменской областях. Местные жители отмечают, что комары созрели на 4 недели раньше обычного. Энтомологи отмечают, что нашествие насекомых связано с идеальными погодными условиями зимой. Многоснежье создало естественную термоизоляцию, под которой комариные личинки и яйца пережили сильные морозы. Ранее весеннее потепление с осадками ускорило процесс созревания личинок в 2-3 раза. Комариный всплеск спадет после продолжительной жары и пробуждения естественных охотников – лягушек, стрекоз и некоторых видов птиц. В заключение, официальный курс валют: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань стоит 10 рублей 53 копейки. Далее в утреннем шоу продолжим говорить о любви к окрошке. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
1: Я знаю только один формат. Это 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Потихоньку, понемножку говорим мы про...
2: Окрошку.
1: Конечно. Молодец, ведь все-таки ты в чечеточке, ты в рифме. Это утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова, это мы всех приветствуем, желаем вам доброго утра, дорогие друзья. Да, обсуждаем мы сегодня окрошку. Почему? Ну, во-первых, две новости. Вредный ингредиент назвали в окрошке, это колбаса. И вторая новость, то, что съесть можно без вреда для здоровья 350-400 граммов. Но на самом деле, это не маленькая порция, 350-400 грамм. Это нормальная тарелка.
2: Это немножко корыца.
1: Ну, вот это прям вот такое нормальное корыца ресторанное.
2: Нет, в ресторане нет такого.
1: И, в принципе, есть больше 400 граммов. Вопрос,
2: нет,
1: а
2: смотрите,
1: зачем?
2: Вы пишете очень вкусные истории. Действительно, видите, говорят, что есть местные специалитеты, что вот Нижний Новгород, Выкса и Ворсма там подают
1: с килькой
2: что-то еще с томатом. Например, мне нравятся в целом холодные супы. То есть как бы у меня к окрошке вопрос только потому, что квас или вот кефир для меня, это кажется, не очень суповой набор.
1: Но
2: так себе.
1: При этом гаспачо.
2: При этом
1: томатный,
2: гаспачо,
1: да?
2: Это особенно если это желтые томаты, и добавить туда, например, нектарин и чесночок.
1: И лед вот это, да? Добавляется лед?
2: Лед, нет, просто охлажденные томаты.
1: А, вот эта ледяная крошка не добавляется?
2: Нет, ну я, по крайней мере, и туда еще креветочки. Вот это роскошное.
1: С ледяной крошкой прям.
2: Это ты прям в Испании, наверное, ел.
1: Да, конечно.
2: А я-то ела в Жуковском.
1: О, тогда о чем мы говорим? Тогда лучше почитаем сообщение.
2: Я к тому, что свекольник. Я тоже понимаю, что это за суп, это действительно классно. А мне вот понравилось сообщение от Григория, который пишет, а Марину-то подменили. Она что, не русский человек, что ли? Как можно не любить такие блюда, как холодец, окрошка и горчица? Ну да, а горчица прям совсем русское блюдо. Да, Григорий?
1: Ну, мне кажется, да.
2: Мне кажется, это немцы привезли горчицу в целом. Потому что,
1: немцы,
2: например,
1: разбавили нашу горчицу.
2: Есть старая Сарепта под Волгоградом, музей. Там рассказывают, что как раз это немцы завезли и выращивали.
1: Да.
2: И это все история немецкой горчицы изначально.
1: Ладно, хорошо, натерли.
2: А дальше вот что пишет Григорий. Окрошку люблю, обожаю на молочной сыворотке с добавлением сметаны и чайную ложечку горчицы. Очень вкусно. Есть у меня такая история. Как-то с девушкой мы решили пообедать. Захотелось окрошки, она предложила пойти в рабочую столовую. Заказала там окрошки, поели, очень нам все понравилось. На следующий день решили повторить. Но окрошки там уже не оказалось. Мы пошли в ресторан, заказали окрошку. И, о, разочарование, окрошка совсем невкусная оказалась. И потом я узнал, что все дело в ферментации. В столовке ее готовят огромными кастрюлями, и там она настаивается и ферментируется. А в ресторане, по твоему заказу, ее просто собирают из готовых нарезанных продуктов, которые хранятся в холодильнике, и сразу подают к столу. И она просто не успевает настояться.
1: Mm.
2: Так что на самом деле... Ты вот настаиваешь
1: Нет,
2: окрошку?
1: А я как? Нарезаю, заливаю,
2: значит,
1: сразу ем.
2: А ты неправильную ешь окрошку?
1: Ну, получается, да.
2: Так что вот давай, что-то надо сделать.
1: Я что-то пойду делать, а пока сделаем небольшую паузу.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрикс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрикс» по совету друга.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Марин, отвлекусь от темы крошки. Ты хотела Алекса Лима позвать в эфир как-то, нет?
2: Да,
1: была хотела. У тебя какая-то мысль.
2: Надо написать ему. Хорошо, что ты напомнил.
1: Да, вот сейчас я буду про крошку читать, а ты Алексу пиши давай.
2: Хорошо. Ну...
1: Заодно спроси.

0: это зло. В окрошке.
1: Но куда не добавь.
0: Майонез с водой уже получается не майонез.
1: Это еще хуже. Ну, прикинь, майонез с водой, что это за коктейль такой?
0: Я не понимаю. Но, видишь, Татьяне нравится, и самое главное, она теряет килограммы, да.
1: А, ну, может быть, это какое-то такое вызывающее слабительный эффект.
0: Да.
1: Николай нам пишет, солидарен с Мариной, я крошку тоже терпеть не могу. Мама рассказывала случай, когда-то давно родители зашли в кафе, а отец из Молдавии с русскими блюдами еще не совсем был знаком, так от голода заказал 5 порций окрошки. Мама попыталась его отговорить, говорила, что ты не будешь это есть. Но он настоял на своем. В итоге, когда окрошку принесли, он ложку попробовал и сказал, принесите что-то из вторых блюд. Вот так.
0: Так, вчера вечером, когда была у дочери, зять предлагал окрошку, отказалась. Приехала домой, звонит подруга, похвалилась, какая вкусная у нее получилась окрошка. Но, если честно, я не понимаю этот холодный суп. Раньше ела.
1: Это не суп, это салат, куда случайно вылили что-то.
0: Переела, Светлана. Не случайно, специально.
1: Специально.
0: Назло.
1: Назло всему миру. Окрошку, вот нам пишет Сергей, могу есть всегда. Для меня это как бальзам для желудка. Но колбаса в окрошке должна быть для меня. Я делаю на газированной воде со сметаной.
0: Опять, видишь, газированная
1: вода.
0: Принес
1: я как-то на работу окрошку и на обеденном перерыве ем. И мой немецкий коллега спросил, а что это такое? Когда я ему описал, что там внутри, он сказал, получается, это салат, где очень много соуса. Горчица в Германии действительно не острая, поэтому... Мы ставим сами или в русском магазине покупаем, но в окрошку я горчицу не кладу. Слушайте, ну, на минералке окрошка это вообще что-то новое. Ну, то есть, следующий шаг это окрошка на просеку все-таки.
0: Да.
1: Ну, после минеральной воды.
0: И вместо огурцов так... все-таки клубника. Ладно, друзья, сделаем небольшую паузу и скоро вернемся.
2: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну, а в миске салат под окрошечку основа. Дорогие друзья, продолжаем говорить мы с вами про окрошку. Ваша любимая окрошка, ваши любимые ингредиенты в ней, ваши секреты, лайфхаки, что вы добавляете, вот чтобы было вкуснее. Кто-то вот добавляет, например, васаби.
2: Серьезно? Ну, это же уже какие-то эксперименты.
1: Наталья пишет: окрошку обожаю, ем традиционно на квасе и обязательно добавляю сметану и васаби. Она придает легкую пикантность.
2: Жуть какая. Елена нам пишет.
1: Надо говорить, пробовать будем.
2: Марина, а вы не пробовали, как некоторые, этот окрошечный салат с майонезом или с сметаной просто запить квасом? Многие, кто не приемлет окрошку, делают вот так. А зачем? Ну, типа, все едят окрошку, и мне тоже надо, сейчас сезон. Ну, то есть... Я на самом деле, вот мы сейчас говорили, что некоторые любят окрошку на минералке. В прошлом году, знаете, есть такой, в общем, гастро всякие блогеры, которые каждое лето составляют список каких-то необычных сочетаний. Это называется какой-то там в мире вина, это называется пейринг, ну и серии что-то.
1: Ну, что типа к чему тренд.
2: Что к чему подходит, и что с чем сочетать, чтобы лучше раскрылся какой-то вкус. И, например, советовали игристое есть с редиской, а редиску посыпать солью и мазать ее сливочным маслом.
1: Ух ты!
2: И на самом деле, ну, то есть, типа, как такой легкий закусончик. Вот эту молодую редиску, которая еще зеленым вот этим хвостиком, то есть не отрезать хвостик. Ты ее вот так отрезал, вот эту штучку, которая корешочек, ну... длинненькую эту финтифлюшку эту отрезал, значит, все это кладешь на тарелочку, посыпал крупной солью, можно розовую, можно обычную.
1: А зеленая потом остается?
2: Зеленая остается, потому что вот именно нужна прям супер молоденькая редиска, понимаешь?
1: С ботвой
2: ну,
1: есть?
2: Ну, может быть, ботву не есть, но просто это красиво выглядит при подаче, понимаешь?
1: Гастроблогеры всякие.
2: И ты берешь
1: всякие.
2: Сливочное масло, так. Намазываешь вот это вот то, что ты кругляшочек отрезал, как бы, ну, не там, где ботва, а вот там, где мы вот эту финтифлюшку отрезали, короче, так. Где срез редиски. И все это ты запиваешь игристым. И типа супер сочетание, вкусовые сосочки ликуют. Ну, то есть, в принципе, вы понимаете, что наша окрошка, которую русские люди изобрели и едят вообще, и весь мир в шоке, и тут, наконец-то, весь мир, вот это вот шампань, вот это вот все, они поняли, что все такие. Есть какое-то вот это вот что-то
1: есть
2: газированное
1: что-то резонное,
2: с редиской.
1: Да, да.
2: Это есть хорошо, но может быть, как бы когда-нибудь все-таки...
1: Что-то газированное с редиской, ребят, понятно. А мы тут окрошка, окрошка. Так, доброе утро, окрошку просто обожаю, лучше на квасе и с хреном. Квас собственного производства, едим всей семьей, и да еще и жареной картошкой, написал нам Андрей.
2: А Ирина нам пишет комплимент. Слушаю вас каждый день, ребят, вы замечательные. Артем просто прелесть, а Маришечка любит спорить, как моя дочка. Очень похожа. Да я не люблю спорить. Я вообще в целом бесконфликтный.
1: Просто Маришечка тоже чья-то дочка, понимаете,
2: нет,
1: дорогие друзья.
2: Нет, я про другое. Мы же не спорим. А просто как бы у нас разные мнения. Я уверена, что кто-то и поддерживает
1: нет,
2: Артема.
1: Нет, иногда мы спорим. Почему?
2: Из серии, что Марина совсем с ума сошла.
1: Мы?
2: Про какие-то пейринги рассказывают.
1: Ребят, иногда мы спорим, а иногда, ну, потому что в спорах рождается истина, а иногда мы просто отстаиваем свою точку зрения, но при этом это, ну, мне кажется, ну, может быть, похоже на спор, а может быть, и не очень.
2: Алексей пишет, как можно вообще есть холодный суп, и как это вообще можно, или как это можно назвать? Ну, ешьте
1: им не
2: оливье,
1: согреешься, не согреешься,
2: тарелку оливье с хлебушком и запейте это кваском. Ну, сейчас нормальный квас-то не найдешь, вот если серьезно. Вот но каким кваском запить? То, что продается
1: есть,
2: в магазинах?
1: Есть.
2: Ну, надо прям знать, как.
1: Но я вот прям тебе могу сказать. Магазин на А начинается, на Н заканчивается, и еще буква Ш посередине там.
2: А,
1: там
2: вот
1: можно
2: этот,
1: прикупить нужный, да. Нужный квас беленький можно купить прям для окрошки.
2: Но это же не то, что оливье запивать таким квасом. То есть он для окрошки подходит, а просто его пить... Ну, ты не будешь его просто пить.
1: Я буду.
2: Серьезно?
1: Я много чего пил из того, что...
2: Да я знаю, ты все пьешь. Ты тот человек, который ничем не побрезгует. Это нормально.
1: Нет, я могу побрезговать. Вот, например, я никогда не буду вот...
2: Окрошку на чаче.
1: На кильке с томатным соусом.
2: Почему?
1: Я даже не буду пробовать.
2: Но если туда бахнуть жареной картошечки,
1: даже не буду, тем более картошку. Я даже не добавляю картошку.
2: Моя мама говорит, что это можно, ну, типа, кормить животных. Когда вот килька и окрошка, и все вместе.
1: Ну, видишь, а для кого-то деликатес. И это хорошо, что мы разные.
2: У всех действительно разные.
1: И у каждой свой вкус. Да, еще и привычка имеет очень большое значение. Продолжаем обсуждать вашу любимую окрошку.

0: Шансон. Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Откровенно, сокровенно.
6: Откровенно о сокровенном.
8: Говорим сегодня об окрошке, и не только. Вот, ваши любимые ингредиенты, что вы непременно добавляете, чтобы было пикантно и вкусно. Те, кто ест окрошку на квасе, их вообще нужно гнать подальше метлой. Окрошка должна быть только на кисломолочных продуктах. Это тан, айран, любая сыворотка и прочее. Это я вам говорю как ветеран окрошечных...
9: Это газорец, что ли?
8: Нет, это Сергей из Москвы.
9: Ого, еще такой стиль написания сообщений.
8: Да, это я вам говорю как ветеран окрошечных битв и сражений.
9: А с кем вы сражались? Мне вот интересно. А что насчет кильки и томатов в окрошку?
8: Ничего, Сергей, ваше мнение интересно. Вот, да, что вы думаете по поводу кильки в томатном соусе?
9: Кстати, знаете, говорят же, что вот этот, как это называется, сетевое заведение с фастфудом, которое у нас переименовалось с некоторых пор.
8: С точками вот этими, многоточиями.
9: Говорят же, что у них есть по всему, то есть какой-то свой специалитет. Почему у нас в России...
8: Я в Испании ел такой филе фиш, это просто настоящая рыба.
9: Что-то с Испанией связано,
8: да? Да, настоящая рыба прям вот там, она совсем другая.
9: Я к тому, что и есть вот одно блюдо в меню, которое типа вот только здесь можно попробовать, несмотря на то, что все остальное везде одинаковое в этом концепции заведения.
8: А в Греции было...
9: А в Турции же какие-то вот эти кебабы там.
8: Конечно, конечно, конечно.
9: Я к тому, что почему в России не сделать вот окрошку? Прям вот, чтобы иностранцы приехали. Да, понятно, ты можешь взять любую такой узнаваемый бургер, а тут, пожалуйста, бери вот реально наш суп, который всех удивляет. То есть я понимаю, что холодец, наверное, не слишком фастфудное блюдо, но вот окрошка-то приготовить вообще не проблема.
8: Ну, во всех русских ресторанах есть холодец. Ну, не знаю,
9: тут,
8: кстати.
9: Тут смотри. Ну, в общем, отвлеклись. Это для тех, кто слушает нас из маркетологов. Вы давайте там не расслабляйтесь, придумывайте что-нибудь. Галина пишет, что она родилась в староверческой деревне и весной почитался березовый сок. Держали его в холоде, добавляли веточки и листья смородины. Окрошка непередаваемая, вкусная и полезная получалась. Зелень
8: на березовом соке?
9: На березовом соке и с листьями смородины.
8: Боже мой, с листьями смородины. Вот это да. Не, это я бы попробовал, кстати.
9: С зеленью, со свежими яйцами. Лет 30 не видела, не ела, приятно. Сытная, утомляющая жажду кушания. Сейчас такого просто нет. Это вот в Вологодской области
8: но
9: было дело. Мы
8: да.
9: тогда не знали, что это окрошка. Называли это березовка. Кстати, по поводу листьев смородины. Вот сейчас же весна. Ну, сейчас уже, наверное, из-за того, что ранняя весна, уже там молодые вот побеги, когда от смородины только вырастают новые так. веточки. Это немножко, ну, припускают на сковородке. Если это добавляют в салат и зеленью, это реально вкусно, потому что смородина у нее же такой специфический.
8: Да.
9: Поэтому добавляют в огурцы, еще в какие-то закрытые крутки, да. Но это дико вкусно, поэтому вот это, Галина, ваш рецепт хотелось бы действительно попробовать. И березовый сок, и вот это
8: самая
9: вот
8: самая любимая окрошка с хорошей докторской колбаской на кислом окрошечном квасе со сметанкой, капелькой уксуса, обязательно с зеленым луком, укропом готовлю всегда только сам. Вот, это железяка, да?
9: Ну, так, ник у человека
8: железяка.
9: Такой.
8: Железяка. Прислал нам железяка.
9: Планета железяка.
8: Да, Ольга из Нижнего Новгорода ела с квасом, кефиром, но больше всего нравится со свеклой. Свекла сырая, натирается на терку, заливается кипятком. Туда соль, сахар, лимонная кислота по вкусу, получается как холодный борщ.
9: Ну, то есть это свекольник.
8: Это уже свекольник,
9: разновидность, да. Свекольника.
8: Вот. Ну что, это разновидность свекольника. Ну, кстати, окрошка, ну да, тоже разновидность чего-то.
9: Салата жидкого.
8: Залитого кваса.
9: Так, нам написала Елена, что она тоже в новостях читала, что 350-400 граммов окрошки не принесут вреда, но это только если они на настоящем квасе. И это тот самый квас, который делают на ржаной муке. И вот в детстве у бабушек Елена такой всегда пробовала этот квас и как-то готовила сама на хлебе. А насчет клубники в окрошке дедушка тогда добавлял горсть лесной земляники. Mm. И один раз съела такую окрошку, но сейчас отдельно бы съела только землянику.
8: Ладно,
9: Елена.
8: Друзья, еще немного окрошечных историй, откровений мы почитаем в следующем часе, а еще в следующем часе будет непременно...
9: Ваша любимая чечеточка.
8: Да.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Итак, 26 мая на календаре. День недели это вторник. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, поговорите с близким другом. Это поможет вам понять прежде всего себя. Ваша песня «Лодочка» Игоря Саруханова.
2: Тельцы, стоит попытаться принимать события такими, какие они есть, и не пытаться что-то изменить. Хорошие новости прибавят вам оптимизма и уверенности в собственных силах. А ваша песня сегодня «Женская логика» Виктора Дорина.
1: Близнецы, плодотворные у вас дни, и много чего интересного происходит как на работе, так и дома. Будьте тактичны и здравомыслящие, и тогда все у вас получится. Настроение в песне Багульникова Анна Кучина.
2: Раки, реализация новых замыслов сегодня принесет вам успех, а вечером вам понадобится исключительная осторожность. Вас могут обмануть, так что будьте аккуратны. А совет ловите в песне «Без тебя» Стаса Михайлова.
1: Львы, сегодня никому и ничего не обещайте, потому что все разговоры и обещания могут зайти слишком далеко. Старайтесь избегать незнакомых обстановок. Ваша песня «Лучик» Сергея Куренкова.
2: Девы, удовольствие вам сегодня доставит и работа, и общение с любимыми коллегами, а вот друзья порадуют интересными новостями. Ваша песня в этот вторник «Пальма де Майорка» Михаила Шуфутинского.
1: Весы, ваш несгибаемый оптимизм – это залог душевного спокойствия. И не только на работе, но и в семье. Поступит предложение, которое сегодня поможет пополнить ваши финансы. Ваша песня «Рубашка на распашку» Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, постарайтесь спокойно отнестись к незначительным испытаниям, которые вам подготовила судьба. Ваша песня сегодня «Артобстрел» Михаила Бублика.
1: Стрельцы, прежде чем принимать серьезные решения, обязательно посоветуйтесь с друзьями. Ваша песня «Жиган лимон» Михаила Круга.
2: Козероги, улыбайтесь, влюбляйтесь и удивляйте себя и окружающих за окном. Прекрасная погода, позвольте своим чувствам взять верх над разумом. А ваша песня «Непрощенная» Евгения Кемеровского.
1: Водолеи, проведите время с близкими и постарайтесь, чтобы каждая минута потраченного времени принесла вам только пользу. Ваша песня «Птичий рынок» группы «Лесоповал».
2: Рыбы, сейчас не лучшее время, чтобы вести переговоры и решать важные деловые вопросы. Лучше послушать хорошую песню, например, «Золотая рыба» Александра Новикова.
1: Ой, это очень хорошая песня. Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: «Да Винчи». Есть повод мечтать. «Да Винчи». Есть силы творить. «Да Винчи». Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
11: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио
12: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
13: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: нет лучше этих лет, лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

0: радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. В России разработают государственный стандарт на рационы школьного питания, сообщила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Ожидается, что новые ГОСТы позволят сделать меню сбалансированным и будут учитывать индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Парламентарий подчеркнула, что на российском рынке есть производители, выпускающие именно такую продукцию. Причем речь идет как о готовом питании, так и о сырье для его приготовления. В связи с этим депутат призвала предоставить отечественным производителям детского питания преференции при формировании меню в детских учреждениях. Мошенники начали продавать несуществующие экскурсии. Аферисты активно создают фейковые туристические чаты в Телеграме, где представляются такими же путешественниками или гидами, предлагая совместные экскурсии, а после получения предоплаты исчезают. В МВД предупреждают, что основные признаки обмана – это требование внести полную предоплату скидок. Информацию о туроператорах и гидах можно проверить через единый федеральный реестр на сайте Минэкономразвития. С 1 июня в Москве начнется самый масштабный летний сезон городского проекта «Мой спортивный район». Москвичи и гости столицы смогут бесплатно тренироваться на свежем воздухе более чем на 140 площадках, во дворах, парках, на ВДНХ, в Лужниках и даже на крышах районных центров. В летнем сезоне будут доступны занятия по 13 видам спорта. Площадки для занятий будут работать по всей Москве. Расширение географии бесплатных тренировок – ключевая задача стратегии развития московского спорта до 2030 года. Чтобы присоединиться к тренировке, нужно выбрать удобную площадку, дату и время на сайте проекта «мойспортрайон.рф» и пройти регистрацию. Курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань стоит 10 рублей 53 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Москве до плюс 14, весь день кратковременные дожди. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 10:05 в столице. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова у микрофона. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра.
2: Здравствуйте, наши любители окрошки. Уже третий час обсуждаем с вами, какую окрошку предпочитаете вы, на чем вы ее делаете. Оказалось, что помимо кваса, айрана, кефира и тана, еще и минеральная вода с уксусом присутствует.
1: И рыба присутствует, и килька в томатном соусе присутствует.
2: Люди пишут, непонятно, кто это ест.
1: Но
2: пока
1: смотри,
2: нам никто не написал, что я это люблю.
1: Надя готовит только на квасе, а вместо колбасы у меня всегда в окрошку идет, внимание, Марин, консерва сайра и горбуша, обязательно хрен и горчица. Это очень вкусно.
2: Ого, это какая-то новая
1: вот
2: модификация
1: так, да,
2: окрошки.
1: Сайра и горбуша. Не или, а сайра и горбуша.
2: То есть это уже такая почти уха.
1: А также хрен и горчица. Да, холодная уха.
2: Ирина Пчелка нам пишет. Доброе утро, любимые ведущие. У меня муж категорически не ел окрошку. А вот холодный суп с удовольствием, то есть варила ему телятину, остужала, удаляла жирок застывший. Этим бульоном заливала все овощи, которые идут на обыкновенную окрошку. Единственное, нужно в конце добавить лимонную кислоту и обязательно зеленый лук с укропом посолить, потолочь все это ступкой, чтобы сок пустило и заправить. Вот такой холодный суп. Ну, то же какая-то из разновидностей окрошки, я так понимаю.
1: Ну да, уже смесь
2: холодца с нужен для того, чтобы немножко не такой вид был у бульона.
1: Не такой пресный, может.
2: И вид у бульона был приличный.
1: Да. А осветляет, да?
2: Ну, я думаю, что да.
1: Доброе утро. Моя любимая окрошка – это все продукты, кроме колбасы. Но при этом туда добавляется пара ложек раздавленной консервной кильки в томате. Раздавить ее надо, Марин. Не просто целка.
2: Ну, раздавить в смысле съесть?
1: Раздавить, нет,
2: или раздавить
1: ложкой.
2: В смысле, как ты бил редиску?
1: Как я редиску долбил, да, головой об стол. Вот, раздавленные консервы, кильки в томате, квас, само собой, и немного майонеза. Это что-то. Елена и... пожалуйста, из Москвы.
2: А вот Ольга, наша девочка. Доброе утро, самые веселые ведущие в семье. Все ели окрошку и свекольник. Я, насмотревшись на все на это, никак не могла понять их восторга. Попробовала ребенком один раз и больше даже не пыталась. А вот нам некоторые пишут, что Марина, с возрастом вкусы меняются. Может, вам уже пора попробовать еще раз окрошку? Типа из серии, что я уже не ребенок, и надо, может быть, сейчас...
1: Ну что, принеси тебе завтра окрошки вместо битой редиски.
2: Не знаю, давай опять битой редиску. Вкусно же было.
1: Да?
2: Да. А может быть, давай продолжим. Я тебе принесу какое-нибудь варенье из одуванчиков или сахар из сирени.
1: Нет, ты мне обещала кабачки жареные попробовать.
2: Так да. Еще покажи, цветы не кабачков. Сезон, где я тебе цветы возьму.
1: Цветы кабачков никто пока не...
2: Ну, может, мне кто-нибудь подарит охапку пионов, я тебе пионы за... как это?
1: Зафарширую.

0: реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация.
5: С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири. Руга.
6: Телефон 25-33-17.
7: Будет утро дома.
8: В формате 2D. С 7 до 11.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, заправляем чем угодно кружку, заливаем тоже чем угодно уже, я так понимаю, кто-то газировка со сметаной, у кого-то квас, у кого-то тан, у кого-то айран.
2: И все это
1: у кого-то рассол.
2: Окружка.
1: Нет.
2: Рассол,
1: представляешь? Вот что пишет нам Люсиндра. Самая вкусная заправка для окрошки – это рассол из-под огурцов или помидоров. Вот и все.
2: Слушай, а ты вот свою битую редиску делаешь, у тебя же тоже там сок есть.
1: Да, там рассол появляется потом.
2: Вот тебе надо на этом рассоле попробовать сделать окрошку.
1: На...
2: От ферментированной твоей этой редиски.
1: А там совсем немножко.
2: А ты сделай, чтобы было много.
1: Нет, не получится.
2: Огурцы
1: много.
2: Еще добавь.
1: Ну, это ведро надо редиски сделать,
2: да?
1: Марин.
2: А что такое?
1: А что такое?
2: Ведра, что ли,
1: я
2: нет?
1: Не выращиваю редиску ведрами. А 500
2: а
1: граммов?
2: А может, у кого-то на даче уже выросло много редиски?
1: 500 граммов?
2: Есть какие-то излишки?
1: Стоит 170 рублей. Давайте не будем забывать.
2: А ты все-таки с ботвой ешь. Ну, добавляй ботву.
1: Марин, я тебе завтра просто ботву принесу отбитую.
2: А, понятно.
1: И все.
2: Ну, ладно, давай это потом обсудим. Не прилю, не налю, не будем выносить ссоры за сбы. Ботву тоже. Роман нам пишет: добрый день. На квасе и кефире окрошку не понимаем. Для нас самое лучшее – это архангельская. Много овощей, тушенка говяжья, либо вареная говядина, сметана, немножко майонеза, уксус, соль по вкусу и главный ингредиент – это, конечно, холодная родниковая вода. А-а-а. Картошка всегда отдельно, вареная, горячая, в прикуску. Попробуйте. Квас и кефир просто нервно курят, пишет Роман.
1: Нет.
2: Родниковая вода. Сейчас еще родник надо искать.
1: Надо родник выкопать? Не искать, Марин.
2: Нет, выкопать это не то, Артем.
1: Да,
2: это, ты, это ты выйдешь на грунтовые воды.
1: Нет, а если искать нужно... родник, Марин, можно наткнуться на канализационную вот эту вот, прорвавшуюся трубу, понимаешь?
2: Да нет, в Москве ты родник не найдешь.
1: Никогда. Только в лесу в каком-нибудь, но это где надо ходить. Так, доброе утро. Окрошку я могу есть 3 раза в день. И при этом все лето. Вот. Обязательно на газированном айране. Да, согласен, здесь нормально. С горчицей, сметаной, лук, зеленый укроп. Растирать до соли, чтобы был аромат зелени. Вместо колбасы куриная грудка, буженина или любое мясо в нашей семье. Все это любят. А особенно, когда лето очень так. И очень жаркое. А вот все, что ты там увидела...
2: Из Греции теплый привет я увидела.
1: Обязательно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Выйду за околиц, сердце беспокоит. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, по-прежнему мы с вами решили сегодня обсудить замечательную новость, что окрошки можно съедать в безопасной дозировке 350-400 граммов.
2: Безопасная дозировка.
1: Это вот безопасная дозировка, если там есть газировка. Если там же только квас, безопасных доз гораздо больше. Так, ладно, все, хватит.
2: Так, уже. Я начинаю рифмовать. Сообщение из Греции,
1: потому что
2: нам написала наша слушательница Татьяна, то, что окрошку в Греции они делают с греческим йогуртом 5% по жирности и очень вкусно, без колбасы и без всяких мясных и рыбных изысков, только овощи и разведенный прохладной водой греческий йогурт для салатов. Mm. А вода-то зачем?
1: Чтобы жидко было, Марин.
2: Ага,
1: йогурт,
2: то есть
1: он...
2: все-таки тут, как бы, я так понимаю,
1: йогурт, у него
2: субстанция ностальгическая история, чтобы все-таки было жиденько.
1: Да, жиденько.
2: Мне, от Светланы зачитай сообщение, пожалуйста, и перейдем к чечетке.
1: От Светланы?
2: Ну, чтобы вот ее чувство юмора передалось всем.
1: Доброе утро, Марина и Артем. Нет, рано к чечетке переходить.
2: Я к тому, что просто мы три часа читаем сообщение, видимо, для тех, кто не совсем понимает, что здесь происходит. Это разные люди пишут разные рецепты. Но от Светланы туда все-таки...
1: Зачитываю, да. Доброе утро, Марина и Артем. У меня ощущение, что люди не рецепт окрошки вам рассказывают, а какие-то средства слабительные, какие-то средства, да, вот это вот килька, газировка, кефир, айран, рыба, что вообще происходит? Я просто хотела позавтракать.
2: Ну, позавтракать чем-то другим, видите? Это смешно.
1: Мне нравится. Позавтракайте другим. Конечно, другим.
2: Ну, а чем другим, если обязательно надо что-то развести водой, какой-то салат? Лена, слушайте, ну а что, вода это как бы, ну, она наполняет...
1: Жизнью тело, да. Да, Марин, энергия,
2: да. Сказать, ну ладно. Лена нам пишет, я всегда делаю окрошку на сыворотке, много зелени, ночь в холодильнике и на утро со сметанкой, ну это просто огонь. А в жару ее можно есть целый день и прекрасно себя чувствовать. Мы любим окрошку в прикуску с сырниками. Внимание! Это реально вкусно. Окрошка такая с кислинкой.
1: Ну ладно драники, но сырники-то как сюда попали?
2: Окрошка с кислинкой, вот Лена говорит, а сырники со сладинкой. И сочетается очень вкусно. Слушайте, а у нас что сегодня тема? Ваши гастрономические извращения?
1: Извращения. Разврат и Марина, это другая тема.
2: А извращение прямо эта тема, да?
1: Так, как-то раз пробовал окрошку, внимание, на курином бульоне. Понравилось.
2: Ну, подождите, ну это просто испортился салат. Ну, или даже нет, еще пока не испортилось, но вы решили...
1: Так, у нас есть салат, но его мало.
2: Ведь холодный бульон —
1: можно сделать
2: это...
1: из него 3 литра чего-то много.
2: Холодный бульон — это на любителя же удовольствие, нет?
1: Холодный бульон?
2: Ну, вот куриный бульон холодный.
1: А почему ты решила, что он холодный?
2: Ну, потому что окрошка — это холодный суп.
1: А,
2: нет?
1: Ну да, наверное,
2: ну,
1: да. Я не знаю, что там ел Вячеслав. И что у него плавало в итоге в тарелке. Но вот ел на бульоне, говорит, все понравилось.
2: Ну, это хорошо.
1: Так, здравствуйте, окрошку я сейчас делаю на майонезе с водой. Вот в детстве бабушка делала на квасе, который делала сама. И бывало иногда...
2: С хмеля, чтобы ты понимал. Не просто окрошка, а еще хмель. Это такое вьющееся растение. Хмель, солод.
1: В дефиците.
2: Как в дефиците? Все заборы увиты в регионах.
1: Это не он.
2: Это тот хмель.
1: Это не тот. А, другой хмель?
2: Ну, которые вот такие, которые... типа шишечки, но мягкие.
1: Но не в пиво же добавляется.
2: Нет, ну, да. Тут же тебе не говорят, что бабушка варила пиво и заодно параллельно
1: просто
2: делала.
1: Просто для меня хмель — это то, что в пиве. Ну, ладно. И бывало иногда, если это в тепле останется, то получалось немного с градусом. Вот, я же говорю, пиво делала бабушка. Правильная бабушка, хорошая. А квас с хмелем был. А тут главное его вовремя в холодильник убрать, а то будет брага уже.
2: Так, Артем, а вот сейчас я тебе зачитаю сообщение от девушки, а ты угадай, как ее зовут. Доброе утро, любимое радио. Моя любимая окрошка – это шампанское с клубникой. Как зовут девушку? Ты знаешь такое имя? Странные вкусовые сочетания и любовь к игристому. Как зовут человека?
1: Марина.
2: Да, наша слушательница Марина, понимаешь? Марина, я с вами. Когда мы встретимся с нашим клубом, любителем клубники с игристом?
1: Ладно, девочки, что я хочу вам сказать. Ну, миллиард рецептов нам сегодня прислали. Надо просто зарезюмировать.
2: И ни одного приличного.
1: Да ладно, были приличные.
2: Ну какие? Кто-то слишком много сметаны добавляет.
1: Почему много-то? В меру.
2: Ну, я вот голосую за вот березовый сок. и бруньки.
1: Берез. И хмель.
2: И смородиновые бруньки.
1: И хмель. Обязательно пару шишек.
2: И шунели.
1: Киньте мне. Так, ладно, все, дорогие друзья. Это...
2: Слушай, хороший был салатец.
1: Это была рубрика «Откровенно». Сокровенно. Сегодня более чем откровенная получилась у нас беседа.
2: Слушайте, аппетит,
1: но пора переходить к чечеточке.

0: Аппетит у тебя не разыгрался, это понятно, потому что ты не любишь окрошку. А я сегодня однозначно уже все, я решил. Сейчас вот приезжаю, заезжаю в магазин, беру необходимые ингредиенты. И беру редиску, опять же. А может быть, ту редиску взять, которая маринованная? Ого! Вот эта вот, которая битая уже.
1: А мы не всю съели сегодня с утра?
0: Я вообще-то банку сделал литровую вчера.
1: И знаете, сколько он мне дал? Две редисочки.
0: А вдруг ты сказала бы, это не вкусно?
1: Чтобы вы понимали, просто это было всего две штуки для первого выхода.
0: Стоп, игра. Начинается чечетка. Первая строчка нашей чечеточки, дорогие друзья. Бабка что сделала?
1: Делала окрошку.
0: А, бабка сделала окрошку.
1: Давай не сделала, а делала.
0: Делала?
1: Ну, чтобы типа в процессе.
0: Да, в процессе,
1: еще.
0: Хорошо. Бабка делала окрошку, друзья. Плюс 7-909-955-130, с вас еще три строчки. Бабка делала окрошку, это первая строчка. Еще три, чтобы получилась частушка. А самые лучшие частушки прозвучат у нас в эфире.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми великий воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. Великий воин.
6: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны, кандидаты оценки компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шанс. 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин. И другие.

0: из тысячи сообщений, из тысячи частушек выбрать лучшие 7, задача непростая, но мы с ней периодически справляемся. Вот и сегодня справились, дорогие друзья, самые лучшие частушки, присланные вами, конечно, прозвучат в нашем эфире. Бабка сделала окрошку, это первая строчка, и в нашей студии уже появляются
1: и Семеновна.
0: Голодные до окрошек и до частушек. Давай.
1: Бабка делала окрошку, залила салат пивком под хорошеньким хмельком. Деда будет вечерком. Опа, опа, это от Андрея.
0: И это совсем не про окрошку сейчас было, мне кажется.
2: А бабка делала окрошку, дед поехал, схватил баян, коль набрашь кита, окрошка, будешь сыт, ты будешь пьян. Опа!
0: Историю, да, это очень хорошо.
1: А бабка делала окрошку, дедка рядышком сидел, песни пел, картошку чистил, веселил свою любовь. Это от Натальи.
0: Замечательно, так.
1: Хорошая рифма, да?
0: Из Кагалыма следующая частушка.
2: А бабка делала окрошку, накормила всю семью, траванулись они немножко, только я в углу стою. Алиюшка!
1: Наказали. Угол постоят, Евгения сейчас будет.
0: Ханты-Мансийский округ, давай.
1: Бабка делала окрошку, чтобы деда накормить вместо квас. Опа, это от Евгения.
0: И уже третья, где вместо кваса что-то вливают.
2: А бабка делала окрошку, покрошила мармелад, квас добавила морожку в туалете, дед был рад.
1: Это от газореза.
0: А вот после такой частушки слово газорез уже по-другому воспринимаешь.
1: А бабка делала окрошку, не добавила картошку. Дед на бабку осерчал, полбу ложкой настучал. Опа, опа, это от Светланы.
2: А теперь споем сейчас мы от Аристарха. А бабка делала окрошку для домашних, это шок. Целый день они дрались, кому достанется горшок.
1: Господи, хорошо, что в деревне живут. Ой, да. Вышел в поле и не дерись уже с
0: бабкой. Вышел в поле, далеко тебя видать.
1: Бабка делала окрошку, покрошила все немножко. Бекон, сыр и сервелат. Ох, желудок будет рад от Дмитрия.
0: Так, от Эвелины ты пела же,
1: нет,
0: да?
1: Нет, еще.
0: Еще не пела Эвелина? Давай, я спою.
2: Бабка делала окрошку и плясала под гармошку. Дед редиску нарезал и под дудочку плясал.
1: А вам реально нравится частушка, дорогие наши радиослушатели? Смотрите, сочиняйте.
0: Так,
1: победитель.
0: Ну и давай.
1: Бабка делала окрошку из всего, услышала в эфире. Это точно. Я думаю, многие сегодня нашли нужный рецепт. Это была Александра. Александра, приз сегодня достается вам. Вы лучшая.
0: Ну, молодец, Александр.
1: Вы все лучшие. Сегодня вы все утро нас веселили. Невероятно.
0: И своими рецептами сначала, а потом уже и своими частушками.
1: И рецептами.
0: Да.
1: Завтра вернемся в то же самое время, а вы пока что должны сделать? Вы, во-первых, должны зайти на сайт radioshanson.ru, потому что вдруг вы еще не почитали всю информацию о том, где в этом году будет проходить бархатный шансон.
0: И а когда? С 24 по 30 октября.
1: В роскошном отеле «Титаник», «Белек», «Гольф», «Делюкс». Ну, в общем, все эти красивые слова, не просто слова. Нереально красивые отели, огромное количество бассейнов. Все включено. За алкоголь дополнительно платить не надо. Сколько хочешь, подходи.
0: А окрошка будет?
1: Окрошка. Ну, слушай, я могу сама готовить на просекку.
0: А, ну твою окрошечку мы тоже попробуем, а почему нет?
1: Ты можешь, конечно, что-нибудь там делать свое на Тане, на Айране. Там же в Турции же есть что-то вот типа Айрана.
0: И Тана, и Айрана.
1: Значит, будет окрошечка, вообще не проблема. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, будет реально круто. Будут лучшие артисты шансона, и Михаил Захарович Шафутинский.
0: И Михаил Бублик, не знаю
1: отчество. Михаил Задорин, и Евгений Григорьев, и Сергей Любавин. И огромный список, все подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+. Но пришло время нам с вами прощаться.
0: Да, завтра вернемся в 7 утра. Не забудьте завести будильник. С вами были Марина Дымова.
1: И Артем Демин.
0: Пока.
1: Целуем, обнимаем.
0: Пока.
1: Всем пока.
0: Ну, а на пасашок вот Тамара Кутидзе.
1: Кстати, тоже будет на бархатном шансоне.
0: Серьезно?
1: По-моему,
0: я
1: да.
0: Я ради нее поеду только.
1: Вот посмотри на

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Тенет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Штрафы до 100 тысяч рублей за продажу бензина дети могут ввести в Подмосковье. Соответствующий законопроект рассмотрит Мособлдума в ходе ближайшего заседания. Инициатива направлена на профилактику ДТП с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы. Запрет на продажу горюче-смазочных материалов детям в Подмосковье начнет действовать с 1 сентября текущего года. Родителям может грозить уголовная ответственность за рисунки детей на асфальте. Штраф 1000 рублей или арест до 15 суток грозит за нарисованные мелом нецензурные или оскорбительные изображения и фразы. Такие меры применимы к нарушителям с 16 лет. В отдельных случаях за подобное может грозить лишение свободы. Уголовное преследование наступает при вандализме, это порча имущества, возраст ответственности начинается с 14 лет. Наказание может включать штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года или арест до 3 месяцев. В России сегодня завершается учебный год. В школах 26 мая прозвенят последние звонки. Эту дату определило Минпросвещение. Выпускные вечера состоятся 27 июня. Экзамены для выпускников начнутся не раньше 1 июня. Особое внимание сегодня уделяют вопросам безопасности. Школы должны обеспечить охрану, медицинское сопровождение и строгий пропускной режим. В ряде регионов 26 мая введены ограничения на продажу алкоголя. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Я понимаю, что не можем мы прожить ни дня без хорошей душевной музыки. Денис у микрофона, вы настроены на волну радио Шансон. А это значит, что впереди каждый день и каждую ночь в любое время года вас ждет новое музыкальное открытие. Или же актуализация каких-то песен, которые живут в нашем сердце и дожидаются нужного момента.

0: горе и в радость, в богатстве.
1: Столько условий.
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый банк. Он такой один.
3: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: Здесь проходили обучение имперс новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать.

У каждого из нас есть девиз, который мы даже неосознанно, но всегда себе напоминаем и проговариваем. Ну, такой слоган по жизни. У Александра Васильевича, песню, в исполнении которого мы только что услышали, он таков. Я всегда искренен со своим зрителем и слушателем. Это очевидно. Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

радио «Шансон». Вместе с начала века.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка вы думаете, что наша отечественная «Лада Гранта» – это самый дешевый автомобиль в мире. Но на самом деле это не так. Сейчас минимальная стоимость «Гранта» составляет 850 тысяч рублей. А вот индийский автомобиль «Тата Тиаго» предлагается на родине марки всего за 340 тысяч рублей. На днях индийская компания и вовсе представила обновление самого доступного в мире автомобиля. Машина впервые получит камеру кругового обзора, цифровую приборную панель и 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Кроме этого, уже в базовой версии в хэтчбек установят 6 подушек безопасности вместо 2. Движущей силой бюджетной малютки является турбомотор объемом 1,2 литра, развивающий мощность 85 лошадиных сил. Также покупателям предлагается и полностью электрическая версия. Это самая бюджетная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Вот что-что, а вместе мы точно обязательно будем, причем одиноким себя ощущать никому не придется. Бархатный шансон, наш музыкальный морской фестиваль на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября будет проходить. «Титаник Делюкс Гольф Белек» — это турецкий отель, где все состоится. Информация для лиц старше 17 лет, подробности на нашем официальном сайте. А сейчас, внимание, спецпредложение в честь Международного дня защиты детей. Заходите, изучайте. Проживают и отдыхают бесплатно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания.
5: 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
6: Категория 16+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

так много хочу сказать. И когда

воды, что на дворе весна. Сняли.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается.

0: радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В детских садах предложили ввести единый порядок адаптации для новых детей. Как пишет российская газета, инициативу направили в Минпросвещение депутаты Госдумы. Ребенка предлагают сначала знакомить с садом, затем постепенно увеличивать время в группе. Для родителей могут предусмотреть консультации воспитателя и педагога-психолога. Авторы инициативы ссылаются на исследование, согласно которому в 19% случаев прием ребенка в детский сад проходил без каких-либо адаптационных мероприятий. Движение для транспорта в районе Цветного бульвара будет временно закрыто 30 мая в связи с проведением Московского детского велофестиваля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса. Проезд будет закрыт от полуночи до 20 часов от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. Также 30 мая на участках перекрытий будет временно запрещена парковка. Московский детский велофестиваль пройдет 30 мая в рамках масштабного семейного праздника. Для детей организуют специальные безопасные велозаезды, а также тематические развлекательные площадки, мастер-классы и шоу велотрюков. Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация. В Новой Москве 1 июня откроется самый большой в России сафари-парк. На 56 гектарах земли можно будет понаблюдать за жизнью моралов, зебр, антилоп, львов, оленей и других животных практически в диких условиях. Создатели сообщают, что все животные будут из проверенных центров спасения и питомников. Они уже давно живут рядом с людьми и не боятся их. Рядом с каждым вольером построят теплые укрытия, чтобы звери могли спрятаться от непогоды или отдохнуть. Парк будет поделен на три зоны – саванна, джунгли и океанариум. Также в сафари-парке будет детский городок с тематическими аттракционами. Для детей до 5 лет вход бесплатный. Новая локация расположится в Троицком районе на Калужском шоссе, примерно в 20 километрах от МКАД. В заключение курса валют: доллар 71, рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань стоит 10 рублей 53 копейки. Мария Деева, радио «Шансон».

Ах, мадам, мадам, кружьте вы головы нам. О, прям стих получился. Всем желаю здравствовать, господа хороши. Вы на волнах радио Шансон, и Михаил Круг помог нам перешагнуть полуденную отметку по московскому времени. Ну что, теперь давайте еще подкинем дровишек в топку прекрасной музыки. Александр Розенбаум и Ирина Аллегрова. Ау.

Это только рассуждать можно, что все гладенько, все хорошо, все замечательно происходит. В планах, во всяком случае, у нас именно так. Ну, на бумаге тоже все гладко, да, забывают про овраги на местности. Ну, те, кто знает топографию и в поход ходил, ну, или в других моментах изучал это ножками, знает, о чем я говорю. Вот именно обо всех перипетиях жизненных и наши любимые драгоценные песни на волнах радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио Шансон.

Ну чего ждать? Как так-то? В моем мировоззрении это сложно. Если друзья пропали с радара, ну здесь хотя бы забот проявить было бы очень здоровски. Позвонили, написали, все хорошо, все замечательно. Ну и со спокойной душой пусть продолжают наслаждаться этим моментом. И вы тоже сняли это беспокойство. А еще можно привет передать. Ну, так, напомню о себе в программе «По заявкам». Но это потом.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Любрекс. По совету друга.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Насыщенная, интересная трудовая деятельность Владимира Ждамирова. Смотрю и восхищаюсь работой и самого автора-исполнителя, и его команды. Прямо сейчас завершается работа над новой песней и клипом «Беспризорная судьба», где снялся младший внук Владимира, Тимофей. А еще будет создан народный клип, я не шучу, про Краснодарский край. И песня, и видео, которое вы можете прислать, там, выполнив определенные требования, все найдете на официальных ресурсах Владимира Ждамирова. А вдруг именно ваш кусочек станет изюминкой этой народной видеоработы? Подождем, посмотрим.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.

0: 17 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Сильный ветер накроет Москву. В ближайшее время, сообщает гидрометцентр, шквалы, порывы до 18 метров в секунду уже зафиксированы на севере Подмосковья. Предупреждение действует до 20 часов. В такую погоду необходимо быть осторожными на улице, не укрываться под деревьями и не находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций. Водителям важно внимательно следить за дорожной ситуацией и парковать автомобили в безопасных местах. В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру 112. Россиян предупредили о схеме мошенников с фальшивыми свиданиями. При знакомстве с девушкой онлайн после непродолжительного общения поступает предложение сходить, например, в театр, квест или цирк. Собеседница утверждает, что уже приобрела билет и предлагает выкупить соседнее место. Для этого она отправляет ссылку, которая ведет на мошеннический сайт. За первые 3 месяца этого года злоумышленники похитили у пользователей 94 миллиона рублей. При этом средняя сумма списания превысила 6 тысяч рублей. Поездки в такси могут заметно подорожать в ближайшее время. 59% таксопарков заявили о дефиците водителей из-за снижения доходов. Выручка таксистов сократилась на 81%, прибыль упала на 90%, следует из данных опроса Национального совета таксомоторных компаний. Кроме того, налоговая нагрузка выросла на 69%, при этом количество поездок практически не изменилось. За год, по данным Росстата, средний чек на такси вырос на 11%. Еще одна проблема – стоимость автомобилей для классов «Комфорт» и «Комфорт Плюс», подходящей марки из разрешенного списка, стоит в районе 2,5 миллионов рублей. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Песня, которая является одной из визитных карточек Ивана Кучина. Почему одной из? Ха, ну, вы же знакомы с его репертуаром и прекрасно все понимаете. Тот самый золотой фонд исполнителя. С вами Денис Денисов, вы на волнах радио «Шансон». И разговоры мы ведем о важном. Содержательная часть транслируется в песенном формате, ну, а усиливает восприятие музыкальная составляющая. Завернул? Ну так оставайтесь с нами, все поймете, что я имею в виду.

0: Этот парень с гитарой знаком всем. Игорь Саруханов, умудренный жизнью опытом. Да-да-да, и песня, содержание свое тоже несколько изменили. Но лейтмотив, он постоянен. О любви, о жизни, о нас. Музыки много, шансон один.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где...

0: Сергей Наговицын как прекрасно сравнил девочку-проказницу, которая вытворила что-то, чего не было до момента встречи и познания. А так все и случается. Самые интересные вещи происходят на виду и в момент, когда мы этого меньше всего ждем. Но как и позитивные, так и лирические истории начинаются так.
1: Сегодня лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Несколько мгновений ностальгии, и сразу перед глазами кадры из старых вот этих кинолент. Может быть, вы вспомнили «Весну на Заречной улице» или еще что-то про Столиваров. В общем, какая разница, по большому счету. На простом, о человеческом, о счастье, которое здесь и сегодня выходит рядом с нами.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Тенет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

0: Шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Действующую методику расчета среднемесячной зарплаты работников предложили пересмотреть. По мнению депутатов Госдумы, при подсчете следует учитывать только фактические доходы граждан без учета руководящего состава. Отмечается, что выплаты топ-менеджеров и бухгалтеров многократно превышают уровень оплаты труда большинства обычных работников. Об этом пишет газета.ру. Мера должна помочь формировать более адекватную картину уровня жизни людей, что упростит принятие эффективных решений в сфере социальной и экономической политики, а следовательно, приведет к реальному росту доходов населения. Новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью заработает с 1 июля. Подтверждение личности можно будет провести по биометрии. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности. По их данным, для полностью удаленной сделки понадобится электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. Это требует предварительной подготовки. Так, подтвержденную биометрию можно получить в банке при очной идентификации, а также оформить усиленную квалифицированную электронную подпись. Ее сертификат действует год, а подтвержденная биометрия – 5 лет. Режим работы нескольких станций столичного метро изменится завтра утром. Об этом сообщил Дептранс Москвы. В частности, вестибюли проспекта Мира, Калужской, Рижской и Кольцевой линии будут работать только на выход и пересадку с открытия метро. А Новокузнецкой и Замоскворецкой линии с 6:30 до 10 часов. При этом на Рижской БКЛ вестибюль с 7:45 будет работать только на вход и пересадку. Пассажиров на время ограничений попросили пользоваться соседними станциями для выхода и входа в подземку. И в заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10 рублей 53 копейки. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Неделя прошлая, естественно, нами уже прожита, и сколько событий интересных вы пропустили мимо себя. Вдруг куда-то хотели сходить, что-то сделать, может быть, попробовать. Вот то-то же. Естественно, переносить на это мы ничего не будем, а спланируем что-нибудь новое. И выполним, а не просто оставим это в планах. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона.

может подзабыться, потому что наша психика и память так устроена, что совсем нездоровые моменты она блокирует. А вот особенные, наоборот, ярко-ярко подсвечены. Вот у Ирины Круг этот день также особенно отмечен в календаре, потому что стала она мамой. Александра сегодня она поздравляет. Мы, кстати, тоже, но об этом уже в программе «По заявкам» мы будем разговаривать. Вы пишите, поздравляйте своих близких. И мы Ирину поздравляем.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Ой, девочки, мальчики, кто же нас любит больше всего? Ну, конечно, наши родители, наши близкие, абсолютно и безусловно. Поэтому и вы тоже отвечайте им взаимностью. Привет, передавайте поздравления в новый музыкальный час, к этому и призван на волнах радио Шансон. А пока зажигаем костры, которые нас будут и согревать, и радовать, и готовить к новым свершениям.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии придорожный год от 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бук. Султан Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Из двух зол, из трех, из четырех хочется выбрать наименьшее. Ну, это как нам кажется, во всяком случае, что так оно и будет. А радости, наоборот, побольше, чтобы нам что-то в жизни принесло. Хорошо, действуйте, пишите ваш привет, поздравления, будем их радиофицировать. Ведь это же на самом деле так здорово и так легко. Но почему-то до сих пор кто-то не верит, что у нас все идет в прямом эфире. Попробуйте, сломайте этот стереотип.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.

мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе,

0: Шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Обязательное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций могут ввести для владельцев отдельных частных домов. Такую возможность сейчас изучает Минфин, пишет ТАСС. Речь идет не обо всей недвижимости, а о домах, которые находятся в зоне повышенного риска. К примеру, рядом с водоемами. В ведомстве отметили, что обсуждение этой меры идет уже давно. Но введение должно помочь распределить расходы при последствиях чрезвычайных ситуаций между бюджетом и страховщиками. В Госдуме предлагают разрешить пересдачу более одного предмета ЕГЭ. Об этом сообщил вице-спикер Борис Чернышов, пишет «Комсомольская правда». Парламентарий назвал абсолютно верным решение введение с 2024 года возможности пересдавать единый госэкзамен для повышения баллов. Однако пока это распространяется только на один экзамен по выбору. Чернышов подчеркнул, что при увеличении количества предметов для пересдачи необходимо сохранить равновесие. В противном случае экзамен утратит статус строгой итоговой аттестации и станет бесконечной серией пересдач. Россияне с зарплатой свыше 150 тысяч рублей чаще называют своих руководителей строгими и требовательными. Так начальников охарактеризовала треть опрошенных высокооплачиваемых сотрудников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Суперджоб». Среди тех, кто получает меньше, показатель составил от 22 до 25%. При этом в целом для требовательных руководителей доля в российских компаниях снижается. 5 лет назад о таком стиле управления говорили 35% работников, сейчас 31%. Российские ученые создали новый сорт картофеля. Он устойчив к заболеваниям и вредителям. Об этом сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников, пишет РИА Новости. Отмечается, что сорт получил название «Альфа». Его вывели специалисты Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха в Подмосковье. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 12 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Дождался тот, кто этого мгновения на самом-то деле вожделял, удивился, кто бы не в курсе, что в это время мы передаем приветы и поздравления. В общем, программа только для вас. Это момент, когда именно вы управляете нашим эфиром. Содержательная часть — это ваш привет и поздравления. Музыкальная тоже за вами. Не забывайте указывать, какую бы песню в качестве подарка или послания было бы здорово. Компилируем все это дело и ретранслируем. Денис Денисов у микрофона. И не забудьте подписаться, это очень важно. Иначе не пройдет модерацию сообщения. Правила просты. Вам лишь остается выполнить их. Итак, именинников сейчас будем чествовать, поздравлять, тем более, что их есть у нас. Семья Грицоченко поздравляет Геннадия Богданова с днем рождения. Все собрались, все ждут этого момента. Приемник сделали погромче. И друзья даже присоединились из других городов. Ну, спасибо вам за это уточнение. Всем большой привет. С днем рождения поздравляем. Много радости желаем. Чтобы солнце ярко грело, чтобы душа от счастья пела, чтобы удача улыбалась, чтобы в жизни все хорошее сбывалось. Все, поздравили, доставили. И именинник доволен, и все, кто сейчас рядом. Андрея Васильевича Синегубова с прошедшим юбилеем. Ему было 55 лет. Он машинист от Бога. Поздравляем. Здоровья, долгих лет, успехов и счастья тебе такого, о котором ты мечтаешь. Александр Петрович, поздравляю себя и своих младшего брата Владимира Петровича, сестру Наталью Петровну с днем рождения. Так получилось, что у нас в один день рождения. Ого! Ого! Вот это да!

0: Радио Шансон. Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом Любрекс все в порядке. От Сибири и до юга Любрекс по совету друга.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Только для вас. Только для вас эта программа по заявкам в прямом эфире «Радио Шансон». Для связи с нами вы запомните номер. Обычная комбинация. Простая такая. 909. 955 и частота в Москве 103.0. Все, вуаля. Действуйте. Отправляйте сообщения в Максим. Обязательно их увидим, прочитаем, и все довольны. Это вот та самая концепция. Win-win. Выигрыш-выигрыш. Так, ладненько, давайте сейчас к приветам, потому что ждут их уже, не дождутся. Шансон. Огромный привет Сергею Курбатову. Это муж мой, самый заботливый, понимающий и в то же время мужественный, настоящий. Анна пишет нам, что очень его любит и просит песню в исполнении группы «Бутырка». Хорошо, хорошо, сделаем. Сегодня же последний звонок. Ни на что не намекаю, просто история печальная, но тематическая. И у выпускников последних лет она вообще популярна. Ой, как сильно. Огромный привет всем из поселка Семлево Вяземского района. Привет любимым Марьяне и Софье, а также Полине, это подруга. Мы пропалываем огород сил и терпения. Александр желает всем занятым этим делом. Ой-ой-ой, поддерживаем. Поддерживаем музыкой и словом. Шансон, здравствуйте, Денис, вам отличного дня, спасибо. Друзьям передаю привет Елене Грязновой, Елене Костровой. Всем хорошего, хорошего настроения, не волнуйтесь, Миш, Никита уже большие, взрослые, все у них будет замечательно. ЕГЭ сдадут, а вы тоже будете молодцами. Нижний Новгород, всем привет. Привет.

Программа по заявкам только для вас. Это возможность рассказать всей нашей необъятной, да что там, всему миру. Нас же смотрят, слушают там, где есть не только радиоволна, но и доступ в интернет. Да-да-да, поэтому с шансоном шагаем по миру, по жизни. Всегда и везде Денис Денисов у микрофона. Пишите нам в Максе, смс-очки отправляйте. Принимаем сообщения в доступных мессенджерах. И кого будем поздравлять? О каких событиях рассказывать? Все зависит от вас. И прямо сейчас аплодисменты. Аплодисменты, аплодисменты. Не шучу, не к чему такому не агитирую. Наоборот, призываю. Потому что ладони должны гореть. И юный мужчина, известный уже Александр Круг, сегодня день рождения свой празднует. Ирина, маменька, поздравляла его. Мы тоже и в сетях наших социальных, и в эфире. И прямо сейчас еще раз аплодисменты от аудитории и от нашего коллектива адресуем ему. Творческих успехов, настроения, пусть муза никогда не покидает, и всего-всего-всего прекрасного и замечательного. Продолжим череду поздравительную. Ждете, надеетесь, и уже в интерпретации находитесь. Исправляемся. Шансончик с вашей помощью любимую супругу Наталью Александровну Трусову поздравляю. Пусть будет для нее сюрприз. Желаю побольше здоровья и счастья. Много-много, которое я постараюсь ей подарить. Иван Воронеж отправляет сообщение. Михаил Шелик уже совсем скоро. А сейчас Александр Круг и Ирина Круг. Счастливая семейка. Ведь сегодня праздник у них.

Михаил Шелик, песня легендарная. И историю ее наверняка вы знаете. Нет? Легко найдете. Сейчас у нас программа по заявкам. 909-955-1030. Контакты для отправки ваших сообщений. Большая просьба, драгоценный наш, не пытайтесь звонить, не тратите свое время, потому что не получится. Только сообщения мы получаем и принимаем. Пишите в Максе, смс-очки отправляйте. В общем, доступные мессенджеры используйте. У микрофона Денис Денисов, и модерацию проходят. Это я вам такой секрет открываю. Только те сообщения, которые подписаны. Вуаля. Виктория передает привет дедушке Валерию Анатольевичу. Пусть сюрпризом будет для него. Все, надеюсь, удался. Поздравляем наших любимых сыновей, кадетов Петрозаводского президентского кадетского училища. Последний звонок прозвенел, а выпуск у них юбилейный будет. Парни, так держать, вы лучшие. Спасибо училищу за воспитание наших детей и отличные сдачи экзаменов. Как вы умеете? Два раза кратко, третий протяжно с переливами. Так, идем дальше. Мне приветствуют, дорогие слушатели, и вас, весь коллектив шансона. Спасибо! Селу Хатеичи большой привет, мам, бать, многое лето. Силам, здоровья, люблю вас, не болейте, пожалуйста. Это у нас Андрей Геннадьевич Архаров отметился. Своих сыночков Егора Евдокимова и Алексея с окончанием учебного года поздравляю, горжусь ими. Они оба у меня молодцы. И вся семья наша тоже поддерживает их. Ой, как здорово. Кстати, сегодня много-много таких посланий. И это очевидно, последний звонок все-таки звенит. И уже даже прозвучал 15:33. Ну да, уже должен был завершиться. Хочу поздравить супругу свою Наташу. У нее день рождения был недавно. А у нашей доченьки Настеньки сегодня наконец-то 4-й класс завершился. Ура! Рады! И друг друга поздравляем. Мы очень сильно любим. Игорь, всей вашей счастливой семье большой-большой привет. Саянску тоже. Пламенный сердечный привет отправляется семье Голиковых, особенно драгоценному моему Мишутке, мужу Машеньке, так, папе, свекру Сергею Григорьевичу. Мишаня, безгранично тебя люблю. Ой, ну все, эмоции захлестывают, чувства прям переполняют. Событий множество, и это здорово. А то, во что мы верим, кстати, помогает нам стать сильнее и радостнее. Алексей Петрухин, любовь ты светлая.

все-таки есть в нашей жизни и знаки, и символы. Передали послание. Алексей Петрухин спел про любовь. И получите вот смс-очка от Михаила из Таганрога. Надежда Кози, люблю тебя. Все, признание полетели. Не стесняйтесь, говорите об этом открыто. Не только в нашем эфире, но и с глаз на глаз.

0: На вопрос, как быть, что делать, отвечаю всегда однозначно.
1: Включать радио «Шансон».
0: Угу. Здесь тебе и мудрость поколений, здесь тебе и настроение, и все-все прочее и искомое. Тем более в программе «По заявкам», когда вы управляете музыкальным эфиром. 909-955-103-0. Пишите. Увидим, прочитаем, если не забудете указать, от кого сообщение. Так, быстренько поздравляем, а то уже дублируют сообщения. Пермский теплый привет. Вам тоже большой-большой. Очень хочу поздравить светлого человека, прекрасную во всех отношениях и смыслах женщину, жену, маму, бабушку. С днем рождения, дорогая Зиночка. Пусть твое окно светит только солнышко, а в душе поет любимая песня. Мне кажется, я даже знаю Татьяну Романову, какую вы имеете в виду. Нана Зинаида, да? Ну, замечательно. Но сейчас поздравлять будем другой, классической. Потому что еще 4 заказа как раз-то на день рожденческую тематику. Привет, Шансон, пишет вам Дмитрий, ваш постоянный слушатель. От всей нашей семьи Колмогоровых поздравляю Светлану Лысикову. У нее день рождения. Счастье пусть всегда будет рядом с ней. Здоровье не покидает. Любовь только крепнет. И все у нее будет замечательно. Ирина Аллегрова уже на подходе. Есть у нас в Крымске прямо когорта слушателей, которая поздравляет Илью Евтухова. Крепкого здоровья, удачи тебе, новых знаний в школе, успешной учебы. Бабушка Таня, дедушка Боря, семьи Тодорашко, Евтуховых, Гигалаевых и Лялине. О, вот сейчас всех поздравим.

Пролетарско-хулиганская, вот Гарик скачал, версия песни «Станция Таганская». Господа хорошие, время, отведенное для ваших приветов и поздравлений, истекло. Вот та самая последняя песчинка проскочила между наших пальцев. Номер 909-955-1030 в этом формате будет работать теперь с 21 часа по московскому времени. Не пропустите и сразу знаете, кому вы будете передавать приветы. В финале моей музыкальной вахты Руслан передам привет и семьям Першуковых и Корда. А всех детей я с последним звонком поздравим. А прямо сейчас, перед тем, как я откланяюсь, Холла, гость предстоящей живой струны. Угу. В пятницу она будет. В гости Ксении Стриж. О, Вадим придет. Не пропустите, это будет интересно. Денис Денисов был с вами. Пока.

изящно в этом белом танце, током бьет от твоих нежных. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это все твое.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.

0: шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Госдума разрешила накладывать арест на имущество граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом. Такой закон депутаты приняли в третьем чтении, пишет РБК. К примеру, речь идет о злоупотреблении свободой массовой информации, возбуждении ненависти, публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, а также дискредитации военных. Ответственность последует и за невыплату штрафа за указанные правонарушения. Ранее предполагалось наказывать конфискацией за любые проступки против страны. Российским работодателям предложили активнее принимать на работу людей предпенсионного возраста и пенсионеров. Как заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, это может помочь в решении проблемы нехватки кадров. По ее словам, таких сотрудников ценят за квалификацию, ответственность и опыт, которым они могут делиться с молодыми коллегами, пишет газета.ру. Также решить вопрос дефицита кадров в будущем помогут роботы. Власти пока не приняли окончательного решения о запрете полетов малой авиации в Подмосковье и ряде регионов Центральной России. Как пишет «Коммерсант», этот вопрос обсуждают Минтранс, Росавиация и Минобороны. Ранее Ассоциация владельцев воздушных судов и пилотов сообщала, что ограничения могут начать действовать с июня на высоте до 5100 метров. По предварительным оценкам, мера затронет до 1000 пилотов, а также несколько десятков летных школ и аэроклубов. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: греюсь в тепле.
1: Александр Новиков в начале нового часа. Многие крошки, и не совсем, сегодня прощаются со школы. Извиня, для них последние звонки. Невольно, конечно, вспоминается многим родителям вот такие же свои волнительные моменты и звонки. Мы готовы поддержать вас в таком вот настроении, хорошей музыкой на душевной волне радио «Шансон». Продолжает Александр Маршал, композиция «Наш класс». Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.
0: О былом

Настасья Самбурская на шансоне «Безответная», но у нас есть чем ответить на высокие запросы. Легенда, народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов на минувшей неделе был награжден орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Мы от всей души поздравляем артиста. И прямо сейчас слушаем ту самую популярнейшую композицию в исполнении Юрия Антонова «Нет тебя прекрасней».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Почти каждый день я рассказываю о различных перипетиях отечественного автомобильного рынка. Продажи то падают, то скромно начинают идти вверх, но есть один сегмент, в котором проблем не наблюдается. Продажи ультра-роскошных автомобилей у нас только растут. В апреле нынешнего года зафиксирована 81 продажа таких машин. Результат рекордный. Последний раз такие цифры отмечались в ноябре 2021 года. Самыми популярными люксовыми автомобилями в апреле стали Rolls-Royce, продано 26 машин, Lamborghini 25 машин и Bentley с результатом 24 машины. Также в апреле в России продали 4 новых автомобиля Ferrari и по одному Aston Martin и Maserati. Самой продаваемой моделью стал Rolls-Royce Cullinan по цене от 64 до 75 миллионов рублей. Сейчас дилеры начали завозить внедорожники 2026 года выпуска. Их стоимость будет стартовать с отметки в 77 миллионов. Это самая роскошная автоновость дня. С вами «Доминогаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

После красных появились зеленые-зеленые. Это песня в исполнении Лисицина. В прошедшую пятницу артист приходил в наш звездный завтрак на шансоне. Ну, а если пропустили, то видеозапись вы можете посмотреть в наших социальных сетях «Радио Шансон». А нас с вами уже совсем скоро почтит своим присутствием мой соведущий нашего вечернего шоу «Городские встречи» на шансоне Роман Шахов. Ждем с нетерпением, присоединяйтесь, и вы им будьте поблизости.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Одинцовым.
1: 17 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Роскомнадзор опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей у операторов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее «Известия» сообщали, что РКН оштрафовал 85 операторов связи за непредоставление такой информации о клиентах. В ведомстве объяснили, что операторы связи предоставляют данные об IP-адресах, которые назначаются используемому им и его пользователям на сети оборудованию. При этом данные о принадлежности конкретному человеку этого оборудования или IP-адресов, то есть информация о пользователях, в ведомство не передается. Тем временем в Минцифры отложили идею платной регистрации смартфонов по e-mail в рамках второго пакета антифродмер. При этом планы по созданию единой базы таких оригинальных номеров остаются в силе. Цель нововведения в ведомстве объяснили необходимостью идентификации того, что сим-карта не находится в беспилотнике. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их данным, у инициативы есть еще две цели – помочь обелить рынок и повысить собираемость налогов. Кроме того, сейчас обсуждается возможность признания легитимными всех устройств, уже находящихся у пользователей. В Москве на новой трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе сделают 20 пешеходных переходов. Они расположатся по обе стороны от магистрали, 6 из них будут подземными, еще 3 надземными. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Мэр уточнил, что на дороге предполагается очень интенсивное движение, потому что она соединит 5 вылетных магистралей и будет играть важную роль в транспортной инфраструктуре 4 округов столицы. Кроме того, обе стороны трассы расположены жилые кварталы. Местным жителям необходимы безопасные переходы через магистраль в соседние районы и к соцобъектам. В заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10 рублей 53 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Анастасия Спиридонова и Михаил Шуфутинский открыли новый час на радио «Шансон» в столице 17.06. Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Городские встречи». Ваши проводники в приятный весенний вечер. В студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Приветствую вас, приветствую. Да, вечер действительно еще пока весенний, но уже не за горами у нас лето, то
0: много,
1: самое.
0: Да, много предвкушения. И, знаете, много у нас сегодня классных остановок на пути в вечер, да. Например, в 19.00 по Москве в гостях у радио «Шансон» проректор Государственного университета управления, наш большой друг Павел Павловский.
1: Прекрасно, узнаем последние новости. Узнаем?
0: Да, узнаем, что интересного, привлекательного в мире образования.
1: А это сейчас важная тема, актуальная, потому что все-таки последние звонки, школьные каникулы где-то, вот все вот в этом духе.
0: И пока школьные каникулы, друзья, вот такие новости приходят. Школьники все чаще начинают осознанно относиться к деньгам.
1: Ну, наконец-то.
0: Большинство откладывают, а часть уже пробует зарабатывать самостоятельно. Есть определенная статистика, с нею мы вас будем знакомить. Но пока вопрос. Подрабатывали ли вы во время своих школьных каникул? Как сейчас поступают ваши дети или внуки?
1: Разрешали ли вам родители, опять же, да? Узнаем. Напишите нам, +7 909 955 103 0. Нам можно написать в мессенджер Макс и отправить смс-сообщение. А далее на «Шансоне» послушаем Афину. Отвали!

0: Алле. На радио Шансон реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Времена нынче не те. Долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.
1: Не поспоришь, заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире «Шансона». Школьники все чаще начинают осознанно относиться к деньгам. Большинство откладывают, а часть уже пробует зарабатывать самостоятельно. При этом основными статьями расходов остаются повседневные траты. Еда, одежда, развлечения. Такие данные показала, в общем, результаты опроса, которыми делится газета «РУ».
2: Да уж, родители взаймы не дают, если, ну, так вдруг вот у вас получилось. Угу.
1: А я сколько раз давал, не отдают.
2: Не отдают,
1: какой смысл, да.
2: Так поэтому родители не дают взаймы.
1: Просто даешь и все, да.
2: Зачем же?
1: Не работает схема.
2: Взаймы нет. Кто-то из школьников действительно такой осознанные есть, вот прям осознанные дети. У меня дочери 10 лет, она спрашивает, ну, можно я уже пойду работать? Куда? Куда ты пойдешь работать? Вас свои учись. А есть школьники, которые действительно уже там, со скольки, с 14 лет у нас же можно, да, по трудовому законодательству. Ну, там определенное количество часов, понятно, но можно уже с 14, да, идут.
1: Сегодня у школьников, как правило, есть несколько источников дохода. Чаще всего деньги им дают родители или родственники. Так ответили 87% респондентов. Еще 50% получают деньги на праздники. При этом 26% подростков уже пробуют зарабатывать самостоятельно.
2: Но мы ведь узнаем, где они это делают очень скоро, правда?
1: Да.
2: Есть у нас что-то?
1: 15% подрабатывают офлайн, 7% онлайн, еще 4% работают летом.
2: К теме обязательно вернемся. Вы тоже пишите, но прежде послушаем Лолиту.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Алла Рид и Алексей Петрухин на весеннем шансоне. Дорогие друзья, добро пожаловать в наш вагон-ресторан. Заходите, угощайтесь не только хорошей музыкой, но и темы мы им берем интересные, как нам кажется.
1: А что ты чай не предлагаешь? Нет?
0: Чай у нас есть, вот смотрите.
1: Вот.
0: Есть же возможность не только слушать эфир шансона, но и смотреть. Обратите внимание, степень зарядки.
1: Там заряжено, да, конкретно. Прям я вот разбавляю, потому что как-то...
0: И конкретные сообщения приходят по теме. Вот, например, Илья на связи. Здравствуйте, любимые ведущие. Да, в школьные годы я подрабатывал. Начал свою трудовую деятельность с 12 лет. Впервые, правда, неофициально. Через маму раздавал листовки в той пекарне, где она работала кассиром. Правда, за то время, пока я там работал, пекарня разорилась. Подозреваю, что не без моей помощи.
1: Дело все в листовках.
0: Листовки были с бонусом, бесплатной булочкой. Я раздавал их своим друзьям, которые шли домой после школы, и часто не по одной штуке.
1: Ну, тогда все понятно, конечно.
0: Летом также, лет в 14, подрабатывал дворником-уборщиком, тоже неофициально, через родителей.
1: Ну, вот и вы тоже. Пишите нам сообщение по теме, чем занимались в летние каникулы касаемо подработки. Была ли она у вас? Плюс 7-909-955-1030. Номер у нас единый. Пишите нам во все доступные мессенджеры абсолютно. И, конечно, мессенджер Макс и смс-сообщения тоже отправляйте.
0: Наиболее популярными направлениями для заработка стали помощь в семейном бизнесе 19%.
1: Да,
0: работа в ресторанах и кафе тоже 19%. В топ также попали работа вожатого или помощника педагога 14% и фриланс 9%. Дизайн, копирайтинг, ведение соцсетей и репетиторство.
1: Ну да, это, кстати, распространено у нас сейчас очень прям. А вожатые в летних лагерях, они просто вот сплошь все. У нас раньше как-то взрослые были, дяди, тети, а сейчас вот молодые.
0: Медляк в лагерях, карусель, Любовь Успенская.

0: Григорий Лепс и «Шаман» только что в радиоэфире. Песня претендует, друзья, на ваше внимание в хит-параде «Шансон года». Голосуйте за это произведение и за другие хорошие песни на сайте radioshanson.ru. Ну, а мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме.
1: Голосуем за них тоже. Наталья у нас из Ростова-на-Дону на связи. Вы спрашиваете, подрабатывали ли мы, когда учились в школе? Да, именно так. Я помню, закончила 8 класс, мне очень хотелось купить белый плащ, и мы с соседкой пошли работать на завод. Взяли нас на месяц в заводскую столовую, убирали со столов посуду, мыли, помогали на кухне. Получила я 60 рублей, а плащ стоил 65. Мама добавила, я его купила, вы, мои дети уже взрослые. Но тоже, как и я, учились подрабатывать летом. Ну и прекрасно. Ты знаешь, все-таки главное — это стимул всегда. Вот когда есть стимул, когда детям что-то надо, вот прям надо, они ведь из кожи вон вылезут. Это не только современные, это вообще все дети так устроены. Поэтому мотивация наша все.
0: На связи Вячеслав Артемьев. Вот что он пишет. Добрый вечер, мое любимое радио и ведущая. В каникулы 1974-76 годов проводил у бабушки и дяди в Коломенском районе Московской области. В колхозе как раз был сенокос, и я работал на волокушах сена трактора Т-25. Про деньги тогда вообще не думал, лишь бы дали поработать на тракторе и покушать. Когда привозила повар на поле вкусный обед, с уважением, Вячеслав, 65 лет. Спасибо.
1: Наверное, Вячеслав, в том возрасте вам еще и не нужны были деньги, я так думаю, что в таком нежном возрасте
0: на
1: еще...
0: На тракторе. Это
1: да,
0: что?
1: Покататься, ух, вот это да. Пишите ваши смс-сообщения по теме, подрабатывали ли вы летом во время ваших школьных каникул. Тема у нас сегодня такая. И номер единый, +7 909 955 103 0. Во все доступные мессенджеры ждем ваших сообщений. Музыкально у нас далее чуть позже Евгений Григорьев и Инна Наговицына. Оставайтесь с нами.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва. Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
7: Категория 16+.
8: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор — Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенко.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Ольга Алмазова, Михаил Барский только что в эфире радио «Шансон». Далее немного статистики по теме. Расходы школьников в первую очередь связаны с их повседневной жизнью. Чаще всего тратят деньги на еду и кафе. Этот вариант выбрали 66% респондентов. На втором месте одежда и обувь 39%. На третьем развлечения 29%.
1: Да уж, те самые чипсы и Кока-Кола. Ну, какое лето без них, правда? Это же не лето вовсе. Ты знаешь, вчера буквально тоже слышала новость, что очень много детей появляется, ну, как дети, подростков, которые уже регистрируют ИП, вот, самозанятые, вот это вот все, оказывается, сейчас намного выше процент, чем раньше, потому что дети очень легко вливаются в цифровую систему, вот в это, во все, им это все легко дает. Понимаешь, и поэтому они сейчас вот все бизнес развивают. Молодцы.
0: С возрастом приоритеты школьников немного меняются. Например, траты на косметику чаще встречаются у школьников 9 класса, например, 40%, но к 11 классу снижаются до 26%, уступая место более практичным расходам, например, оплате образовательных курсов 26% и подготовке к экзаменам.
1: Молодцы, вот. Девочки, молодцы, так держать. Действительно, нужно вкладываться в образование, а не вот, вот это вот малевание на лице. Уж простите, косметологи, визажисты, это тоже важно, но, как правило, это на выпускные вечера, да? А в будничные дни, конечно, образование наше все. У нас есть еще сообщения по теме. Мы их обязательно зачитаем чуть позже. Я напомню номер для ваших смс-сообщений. +7 909 955 103.0. Мессенджер Макс вашим услугам. Смс-сообщения также не забывайте писать.
0: Несмотря на регулярные траты, большинство школьников уже стараются не только тратить, но и откладывать часть суммы.
1: Ух ты.
0: Да, быстро тратят деньги, не задумываясь, только 9%.
1: Это ж надо уметь еще школьнику и отложить. Вот это ничего себе. Хулиган. Михаил Задорин прямо сейчас на «Шансоне». Я не

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио
6: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18.

Спонсор часа ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАТ не является лекарственным средством.

0: радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России сохраняется нехватка хирургов, акушеров-гинекологов, анестезиологов и реаниматологов. Об этом парламентской газете сообщил глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, эти врачи работают в ситуациях, когда жизнь пациентов находится под угрозой, а значит, сталкиваются с повышенной ответственностью, в том числе уголовной. Из-за такой нагрузки некоторые специалисты переходят в другие направления. При этом, по словам Леонова, контроль за качеством медицинской помощи необходимо сохранять. Тем временем в России есть готовые наработки для создания вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, существующие платформы позволяют в короткие сроки доработать препарат под конкретный вариант заболевания. Министр отметил, что в стране также есть так называемые вакцинные консервы. Это заготовки для быстрой разработки препаратов, пишет РИА Новости. При этом в Роспотребнадзоре ранее сообщали, что риска распространения Эболы в России сейчас нет. А в пунктах пропуска действует усиленный санитарный контроль. Выпускников вузов МВД предоставят отсрочку от армии. Право на нее будут получать те, кто после обучения продолжит службу в органах внутренних дел. Такой закон приняла Госдума, пишет «Коммерсант». Отсрочка будет действовать с момента выпуска и сохранится на все время их дальнейшей службы. Депутаты пояснили, что мера должна помочь для решения проблем с нехваткой кадров. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Народный артист России Денис Майданов открыл новый час на радио «Шансон» 18.06 в столице. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Ну, наконец-то, добрый вечер. 18.06, точное, столичное. Мы готовы приветствовать вас в расслабленном уже состоянии после трудового рабочего дня. Да?
0: Да. Ну, а для приятного тонуса через час у нас в гостях появится проректор Государственного университета управления, наш большой друг Павел Павловский. Узнаем, что там новенького, интересного, привлекательного в мире образования.
1: Обязательно узнаем. Тема у нас сегодня тоже такая полуобразовательная, скажем так. Но все-таки относится к каникулам.
0: Как школа жизни.
1: Да. И есть очень много сообщений по теме. Вот одно из них. Добрый вечер, Ирина и Роман. Я начал подрабатывать в 12 лет, уже в 16 работал полноценно. Это нам пишет Дмитрий с правого берега матушки Волги. Мои дети поступают так же. Дочка в 15 лет работала фотографом в парке, сейчас работает в пункте выдачи заказов. Сыну 14 лет, завтра выходит на работу в пункт выдачи. Работа не пыльная, но увлекательная. Я считаю, что это нормально, даже необходимо. Дети, когда получают свою зарплату, начинают по-другому относиться к тратам и понимают, как нелегко они зарабатываются. У дочки цель заработать за лето на новый айфон. Ох, какая планка, ничего себе. У сына на новый питбайк. Ну, они, конечно, у вас молодцы. У них аж глаза сверкают. Всем любителям шансона привет. Вообще, да, опять же, мотивация, да. Чем не мотивация? Извините, такие вещи. На них заработать надо. И в пункт выдачи я сейчас действительно встречаю там очень много подростков, потому что работа не пыльная, но что в ней примечательно? Она учит логистики, логики. Вот это очень важно и очень хорошо.
0: У нас тоже, кстати, есть девушка, которая работает в пункте выдачи маркетплейса, при этом она учится где-то там в системе МЧС.
1: Ох, как интересно совмещать, да? Ну, правда, работа хорошая, интересная. Вы тоже пишите ваши сообщения, +7 909 955 103 0. Ну, а мы прямо сейчас переходим к хорошей музыке. У нас на шансоне Ирина Круг, «Ты моя вселенная».

0: Шансон. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: хорошей песней нам всегда, ребят, по пути. Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире. Далее сообщение из МТИЧ на связи Наташа. Любимые Роман и Ирочка. Меня в школьные годы мама особо ничем не баловала. Поэтому после 8 класса, после экзаменов устроилась работать на 2 месяца на завод приборостроения. Это почти в центре Москвы, на Новокузнецкой. Я была счастлива. Было ощущение своей самодостаточности. Мне даже предлагали поступить в техникум от этого предприятия. Но я пошла в 9 класс, а награждением за 2 месяца работы были дорогие зимние сапоги.
1: Вау, это круто! У нас на связи поселок Майкопский Гулькевичского района. Григорий пишет: моя любимая Анжелика родом из поселка, и в школьные годы они с подругой подрабатывали на полях, а на вырученные деньги шли на рынок и покупали себе одежду. Сейчас даже рассказывает это с гордостью. Да, то, что такое было, все это было, я это помню. Виктория нам сообщает: в 91-м году захотела поработать вместо практики. Мама устроила меня в кондитерский цех, поставили меня заворачивать конфеты коровку. Так, уже интересно. В общем, хватило меня на неделю, а потом сказала: пока институт не закончу, не пойду работать. Была в 8 классе. До сих пор со смехом вспоминаю мой первый опыт работы, особенно когда вижу конфеты коровка. Всем хорошего вечера, Виктория из Железногорска. Я бы не удержалась. Мне кажется, что там все-таки вот свернешь 1, 2, 3, оп, 4-ю вовнутрь себя.
0: А мне кажется, да? Там просто говорят, тут, когда приходишь, ешь сколько хочешь, потом спокойно.
1: Ну, только заворачивай. Слава на шансоне.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду 1/4 века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: без огня.
1: Александр Кальянов только что на радио Шансон. Дарья, Николай Шунков из Читы. Добрый вечер. У меня начался долгожданный отпуск.
2: Ура!
1: Целых 3 недели.
2: Поздравляем.
1: Когда я был маленький, я тоже ходил в школу. Но подработкой не занимался, потому что все внимание было сосредоточено на учебном процессе, иначе пробелов успеваемости не избежать. А летом мы на целых 3 месяца уезжали жить на дачу. Там забот в огороде полно, но и отдых с пользой для тела и души обеспечен был. Поэтому у меня даже мыслей не было куда-то устраиваться, чтобы лишить себя летних каникул и тем самым ускорить окончание детства. Родители тоже не предлагали мне никогда. Наоборот, говорили, чтобы учился хорошо, получил высшее образование и устроился сразу на нормальную, стабильную работу.
2: Mm-hmm.
1: Есть такой подход?
2: Есть, да, действительно, это тоже может быть и так. Добрый вечер. Я каждое лето отдыхал у бабушки в деревне в Пензенской области. И каждый год класс с 6 старался устраиваться там на подработку. Одно лето на зерне, на току, другое на элеваторе. Деньги хоть и небольшие, но получал. В среднем за лето 2 месяца 250-300 рублей. И отдавал родителям. Ух ты, вот это сознательность. Александр Анатольевич нам написал из Москвы. Спасибо. Ты как, деньги отдавал родителям во время подработок школьных?
1: У меня не просили.
2: Не просил, я тоже, поэтому я тоже как-то не отдавала особо.
1: Ладно, привет. А я жила в то время, когда было не в деньгах счастье. У нас был трудовой лагерь, мы месяц помогали сельскому хозяйству на прополке свеклы, а вечером танцы, в выходные экскурсии в музей, например, Зоя Космодемьянская, герой Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание, и летом никто не отменял. Спасибо, мы говорим Алисе за такое сообщение.
2: Ну а далее у нас хорошая музыка на шансоне. «Одно сердце» в исполнении Рады Рай.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка вы думаете, что наша отечественная «Лада Гранта» – это самый дешевый автомобиль в мире. Но на самом деле это не так. Сейчас минимальная стоимость «Гранта» составляет 850 тысяч рублей. А вот индийский автомобиль «Тата Тиаго» предлагается на родине марки всего за 340 тысяч рублей. На днях индийская компания и вовсе представила обновление самого доступного в мире автомобиля. Машина впервые получит камеру кругового обзора, цифровую приборную панель и 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Кроме этого, уже в базовой версии в хэтчбек установят 6 подушек безопасности вместо 2. Движущей силой бюджетной малютки является турбомотор объемом 1,2 литра, развивающий мощность 85 лошадиных сил. Также покупателям предлагается и полностью электрическая версия. Это самая бюджетная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: поутру на этом самом месте, друзья. 27 мая в гостях у шоу 2D певец-композитор, лауреат премии «Шансон года», солист легендарной группы «Лесоповал» Илья Ефимов. Кроме выступлений с «Лесоповалом», Илья также выступает сольно со своим коллективом «Атмосфера». В репертуаре авторские песни и известные композиции в лучших традициях шансона и современной патриотической лирики. Программа объединяет произведения о любви, семье, силе духа и жизненных ценностях. Накануне сольного выступления в утреннем эфире «Радио Шансон» наконец-то мы узнаем об этой стороне творчества Ильи чуть больше. А с 10 до 11 утра по Москве завтра в утреннем шоу «Радио Шансон».
1: Присоединяйтесь к звездному завтраку. А у нас сообщение от Светланы по теме. Я училась в советские годы и жила в селе. В сельской местности было всегда много работы. Всем классом ворошили сено на берегу Оки. Я работала на зерновом таку, на весовой взвешивала грузовые машины с силосом. А дочь в старших классах на каникулах подрабатывала на раскладе продуктов в супермаркете. Вот тоже хорошая такая бодрящая, я бы сказала, работа. И, наконец, от Саши Газореза у нас сообщение. Я с 14 лет каждое лето подрабатывала в Северодвинске на «Звездочке». Это военное оборонное предприятие с 88 года каждое лето. А еще в 92-93 годах продавал игры для компьютера на кассетах и подключал компьютеры к телевизорам, паял блоки в телевизоры. А деньги от продажи программы блоков были больше, чем родители зарабатывали. Был такое, да.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Друзья, дни и ночи с 24 по 30 октября у нас будут замечательные, знойные, музыкальные и бархатные. И все это в солнечной Турции. Бархатный шансон 2026. Михаил Бублик, один из музыкантов, который принимает участие в музыкальном фестивале. И, внимание, в честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.
1: Очень круто, очень. Насколько эти ночи и дни будут жаркими, вы можете проверить сами. Подробности есть на нашем сайте radioshanson.ru. Если вы старше 12 лет, присоединяйтесь. И есть сообщение у нас от наших радиослушателей. Здравствуйте, Шансон. В далеком 1989 летом мама пристроила меня в дорожную бригаду. Красили остановки, рубили кусты в кюветах и так далее. Работал целый день, так как одного меня автобус бригадный не повез. Ну, как-то так вот случилось. Мне было 12 лет, и я заработал свои первые 117 рублей. И такое бывает.
0: Когда учился в школе, работал на сборе ягод и яблок в летнем трудовом отряде. Поступив в институт, 4 года работал в стройотрядах. Заработная плата 700-800 рублей. Мои друзья проматывали эти заработки в Крыму, видимо. Я же отдавал родителям. Итог. Мама сохранила. А когда я женился, на эти деньги купили почти всю мебель в квартиру. Тогда был бешеный дефицит на мебель. Цены выросли. Если помните, Никит написал сообщение.
1: Ах, теперь я понимаю, зачем отдавались деньги родителям. Mm-hmm. Они же их не тратили.
0: Маме спасибо,
1: вот,
0: да.
1: Какой продуман, ты посмотри, да?
0: Ой, друзья, чтобы быть продуманным в сфере образования, слушайте «Городские встречи». У нас совсем скоро проректор ГУУ, наш большой друг Павел Павловский. Ну а прямо сейчас Евгений Кемеровский. Прибавьте громкость.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: «Да Винчи». Есть повод мечтать. «Да Винчи». Есть силы творить. «Да Винчи». Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
10: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Радио «Шансон».
12: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Самозанятых матерей предложили на год освобождать от налога на профессиональный доход. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Обратиться за льготой женщина сможет в течение года после рождения ребенка. По мнению авторов инициативы, такая мера должна поддержать матерей и улучшить демографию. По данным ФНС, в 2025 году женщины составляли около 40% плательщиков НПД. Из них значительная часть работает в маркетинге, рекламе и индустрии красоты. Столицы спущены на воду первые электросуда, созданные на Московской верфи. Участие в церемонии приняли мэр Сергей Собянин, зампред правительства Виталий Савельев и министр транспорта Андрей Никитин. Градоначальник указал, что до конца текущего года в столице запустят еще 3 новых судна «Москва-1.0», что позволит создать полноценный флот электросудов. Уже к 2030 году в центральной части акватории Москвы-реки не останется кораблей на дизельном топливе. В Подмосковье прошел совет законодателей Центрального федерального округа. В заседании под руководством полномочного представителя президента Игоря Щеголева принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. В ходе встречи председателем совета законодателей ЦФО был избран Игорь Брынсалов. Также участники обсудили наиболее успешные региональные практики и возможность их реализации на федеральном уровне. Ключевой темой стала поддержка участников СВО и их семей. Отмечается, что для них в Подмосковье действует 41 федеральная мера и 36 региональных инициатив, многие из которых доступны онлайн. Для реабилитации ветеранов работают 3 профильных центра, а кадровый центр сопровождает ветеранов на всех этапах трудоустройства, включая переобучение. Также на совете законодателей ЦФО обсуждались вопросы демографии, развития цифровых технологий и молодежного парламента. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: И мы тоже по-людски, я надеюсь, встречаем наших гостей, которые к нам пожаловали. Вы на волнах радио «Шансон». Слушайте и смотрите вечернее шоу «Городские встречи». В студии для вас я, Ирина Сотникова, Роман Шахов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Московское время 19:06. Уверен, вы уже устроились у своих радиопринимающих устройств. У нас в гостях замечательный гость, проректор ГУ Павел Павловский.
2: Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Вот когда мы хотим узнать, что интересного происходит в мире образования, мы приглашаем Павла Владимировича. Он приходит и рассказывает нам вообще много чего, потому что где, если не у него, мы можем узнать.
2: Ответственность дикую ощущаем.
1: Да. Как иначе? Итак, вот сейчас вроде закончился учебный год, есть время поболтать. Что же такого происходит в образовании? Расскажите, дорогой Павел.
2: Во-первых, продолжается учебный год.
0: Это у
2: школьников закончился. У нас в высшем образовании на сессию мы выходим, зачет на неделю, ребят. Поэтому это самый сложный период для студентов и приятный период для преподавателя, потому что, отольются кошки, мышки на неприходы на пары, вот так скажем. Так, в целом, конечно же, система образования не стоит на месте. Если мы говорим на государственном уровне, то, конечно же, это изменение стандартов, подходов. Мы вырабатываем свою национальную систему. Если говорить про наш университет, про государственный университет управления, то это появление новых интересных образовательных программ, инновационных. У одних из первых в стране у нас сейчас появилась программа с двумя квалификациями.
1: Ого.
2: Да, очень крутая, предпринимательство, ИИ, то есть это очень, очень стильное. Мы обновляем старые программы, готовимся к набору, нельзя говорить старые, заслуженные, классические программы, да, но в основе все равно практика, ориентированное проектное образование. Вот только сегодня был ученый совет, мы зачитывали, у нас же находится в университете Всероссийский центр методический по проектному обучению. Почему мы там сразу я так прыгнул в проектное обучение? Да потому что сейчас любой работодатель говорит, и справедливо, что ему нужен человек, который умеет что-то делать.
1: Есть запрос такой от работодателя.
2: Да, это, да? Знаете, как... Неважно, про женщин мы еще не буду говорить. Всегда есть запрос, работодатели нужны опытные, да, чтобы получить опыт, нужно где-то работать. А работать нигде не хочешь, либо платят очень мало. Вот когда ты занимаешься проектами все 4 года, у тебя получается большое портфолио проектов. Очень большое. Причем это могут быть разные, от предпринимательства до социальных проектов. И вот эта система, чтобы ребята могли с первого курса погрузиться в реальную деятельность, познакомиться с реальными работодателями или просто оказать помощь другим людям в рамках программы обучения и служения, вот это все наш университет предоставляет.
1: То есть работодатели, они приходят и говорят, мы хотим вот это, и как-то формируют учебные планы.
2: Было бы классно, если бы работодатели могли бы так прийти. В основном это сделайте мне красиво. Вот мне нужен красивый выпускник, который вот соответствует моим требованиям. А требования какие, я вам не скажу, потому что это коммерческая тайна. Но мы стараемся, мы с ними работаем. Но я так пошутил, есть очень серьезные работодатели, которые очень четко понимают, что им нужно. И, конечно же, мы с ними взаимодействуем. У нас большинство программ мы реализуем совместно с конкретными работодателями. Там, условно говоря, у программы организации работы с молодежью, это работодатель, это Росмолодежь, собственно говоря, федеральный центр, да, Министерство науки высшего образования, молодежный блок, да, заказчики прямые в образовательной программе. По маркетингу это крупнейшие организации, которые занимаются маркетингом, управлением проектом, это Совнет в первую очередь, то есть это Всероссийский центр по проектному образованию и так далее. То есть для транспорта это отдельная организация, то есть я всех перечислить здесь не смогу, но у всех наших программ есть свой заказчик. Так или иначе, мы стараемся верифицировать все программы, то есть проходиться обязательно с работодателями, потому что, иначе мы не сделаем программу, которая нужна
0: для рынка.
2: Будет
0: востребована, да?
2: Да. Да,
1: слушайте, есть же и программы поддержки студентов.
2: Обязательно, как иначе.
0: Но они тоже, наверное, при подключении определенных компаний происходят.
2: Опять разные есть варианты. Во-первых, студент может где-то даже заработать на каких-то проектах, когда он их реализует. Например, запустить свой стартап. У нас очень развита есть такая форма защиты квалификационно-дипломной работы, называется стартап как диплом. То есть, если ты придумал на первом курсе какой-то проект, ты можешь его продвигать, двигать дальше и в конце даже защитить на него работу. И вот наш парень в прошлом году выиграл. Поэтому, да, есть стипендии от работодателей компании «Конь». нельзя говорить, наверное. Но, в общем, есть компании, которые платят стипендию, это обязательно есть правительство и так далее. Обязательно программа. Куда? Как студентов не поддерживать?
1: А пока вы продвигаете хорошие программы, мы продвигаем хороший шансон. Да,
2: мне так нравится.
1: Владислав Медяник, дорогие друзья, скоро вернемся. Будьте в компании «Радио Шансон». По дороге.

0: Друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». В гостях у нас проректор Государственного университета управления Павел Павловский. Много интересного, хорошего рассказал про образование. Но что касается внеучебной жизни, там же тоже она кипит. Подробности...
1: Еще как бурлит.
0: Сейчас узнаем.
2: Ой. Спасибо, что спросили, боялся, что не спросите. 1038 мероприятий. Вот так в одной цифре можно описать нашу внеучебную жизнь. То есть опять кто-то может сказать, что вы, ребята, там танцульки свои занимаетесь. Это не так. Очень важно, что для будущего управленца очень важно уметь организовывать других людей.
0: Это,
2: да?
0: Практика, по сути.
2: Абсолютно верно, абсолютно верно. А вот попробуйте теперь, у вас нет никакого инструмента, то есть вы зарплаты не накажете, да, заставить вы не можете. Вы в равном коллективе, попытайтесь договориться, создать, реализовать свой проект, понимаете? А когда стресс, когда условия тяжелые, и поэтому для ребят, вот мы считаем, что это лучший способ становления, безопасный. Никто из предприятий при этом не пострадал, понимаете? Ни одна компания в убыток не ушла. А у нас огромное количество классных мероприятий, мы вас вообще приглашаем. То есть придете, у нас есть невероятный парад талантов, когда ребята сами это все придумали, они 31 августа собирают всех, там, ну, приходит, у нас поле футбольное, там, 1500 человек.
0: Уже дата есть, то есть 31
2: августа. Да, 31 августа. Угу. Вот все кураторы, они борются за право быть куратором, понимаете? Они готовят какие-то номера танцевальные, представляется, для каждого института свой. За каждой группой закрепляется два парня, два человека, это сексистка немножко.
1: Конечно.
2: Два человека, два студента, которые будут полгода с ними ходить, помогать и самое главное, готовить номера. И в результате вот этой работы мы через год получаем действительно полноценно спаянную команду, которая что-то прошла вместе, у которых есть хороший прошлый опыт в любом случае. Это очень здорово помогает.
1: Вот мне интересно, какими такими они обладают вот ниточками, за какие, чтобы все-таки ребята это делали? Вот что, их уговаривают, заставляют?
2: Вы знаете, мы им даем право принимать решения. На самом деле, очень важно, это вообще совет всем и всегда, доверять молодежи, потому что, когда молодой человек понимает, что от его решения что-то зависит в его университете, он понимает, что это его университет. Ему хочется сделать как можно больше и как можно лучше. Конечно, тут важно кое-где присматривать, но присматривать, не мешая. И я сейчас сказал вот про творчество, про развитие, а не этим одним не ограничивается. Ребята, например, сами в инициативном порядке вместе с молодыми учеными делают машину доставки для переднего края. Они купили на свои деньги запорожец, ну, это не обычный запорожец, специальная там машина-амфибия, да, разбирает его, чтобы сделать беспилотник, чтобы подводить воду на передний край. Понимаете? Это с другого края находится. Uh-huh, есть молодые ученые, есть спортсмены. То есть вот только сегодня наш ректор чествовал, вчера ректор чествовал ребят-спортсменов, которые одни выиграли в футбольном турнире, девчонки победили в волейбольном турнире. Пожалуйста, очень важно, чтобы мы в университете создавали условия для реализации каждого. Есть у тебя идея, есть проект, пожалуйста, приходи, реализуй.
0: Талантливые абитуриенты, все внимание на ГУФ, да.
2: Главное, понимаете, нет неталантливых людей. Есть ребята, которые просто боятся, стесняются чего-то, потому что помню, был старый советский рассказ, где ребята хвастались талантами, один преститдижитатор был, там еще что-то, а они сидели в квартире у парня, который своими руками, он своими руками сделал посудомойку для мамы, там еще что-то. Ему говорят, какой у тебя талант? Он говорит, никакого таланта нет. Ну как никакого таланта? Ты же все автоматизировал, понимаете? Просто нужно найти, увидеть его в человеке. Мы стараемся это сделать.
1: Так, а мотивация?
2: Смотрите, первое, опять-таки, я говорю, очень важная мотивация, когда ты сам меняешь среду вокруг себя. Ну, конечно, есть. Вы же сами сказали, образовательные программы, да? У нас ребята получают серьезные дела. Вот у нас есть два очень крутых проекта. Первый называется «Курс на бизнес и предпринимательство». Это мы проводим в федеральных лагерях «Артек», «Океан», «Орленок», «Смена». Специальные предпринимательские смены. Причем они настолько классные, нам получилось, что вместе с компанией Wildberries мы запустили уже совместную Всероссийскую олимпиаду по предпринимательству.
1: Ого.
2: И руководит этим девчонка, магистрант второго курса, понимаете? Она там с третьего курса бакалавриата начала в этом вариться, и вот сейчас она руководитель Всероссийской компании с крупной... Вторая программа «Обучение сужением». Очень крупная, очень большая, всероссийская. Больше 200 проектов делает. И тоже
1: молодец.
2: Руководит девчонка очень молодая. И таких проектов очень много. Понимаете? И вот возможность самому что-то сам решу в формате страны, понимаете, это очень много значит. Ну, конечно, есть грамоты, есть благодарности, есть выставление на премии, есть поездка на Питерский экономический форум, в конце концов, в качестве мотивации.
1: Ну, да. В общем, сам решу работает в данной Абсолютно. Ситуации. Вот я тоже сейчас сама решаю.
0: Сайт ГУ. Как сайт ГУ?
2: GU.ru.
0: Зайдите, посмотрите. Мы сейчас послушаем тоже нехитрую рекламу, после которой вернемся. Оставайтесь в компании городских встреч.
3: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. Проректор ГУУ Павел Павловский у нас по-прежнему в гостях. И мы уже поговорили про университет, но про предуниверсарий-то мы не сказали ни слова, а ведь не это сказали. Замечательная штука. Ошиблись. Может быть, кто-то еще не слышал об этом.
1: Да, я перебивал вас, а в момент нужности не вступил. В общем, есть у нас в университете учатся 10-11 класс. Это такая есть московский предуниверсариум, такая программа классная. И ребята могут поступить к нам в 10-11 класс. Это абсолютно бесплатно. Два года они учатся, три класса — это социально-гуманитарное направление, один класс — IT-направление. Ребята полностью, у них есть один этаж, они прям подо мной находятся, и сверху... У нас ректорат на седьмом этаже, а вот шестой и восьмой этаж — это вот такой бургер получается. Это мы как бы вокруг дети вокруг нас. Это очень круто. Во-первых, я каждый день слышу гимн Российской Федерации, в обязательном порядке встаю, пропеваю, я уже текст наизусть знаю, я не наизусть его знаю. Вот. А во-вторых, они прям включены во все процессы. Они ходят заниматься спортом в наш спортивный комплекс огромный, вместе там занимаются, вместе с нашими преподавателями, которые ведут у студентов. Они участвуют в проектах, они там делают... Они, кстати, у них очень активная жизнь, очень классный директор. Они делают, например, нам 9 мая или Новый год для сотрудников, преподавателей сами. То есть это всегда театрализованное представление какое-то большое. Это очень важно, потому что есть теория педагогическая Иванова, которая говорит о воспитании и формировании через малые творческие группы. Это тоже очень, на самом деле, это большой педагогический метод и подход. Поэтому... единственный минус — конкурс большой. 4-8, по-моему, в прошлый раз у ребят был балл проходной и собеседование с преподавателем. Если честно, по-моему, там даже больше, чем у нас конкурс. Угу. В основном. Но может и нет, но, по-моему, там очень большой, это 100%.
2: То есть отличники туда попадают?
1: Да. Главное, желающие ребята, очень желающие, настойчивые и отличники.
0: Если я ничего не путаю, получается, они за два года, вернее, два года за один проходят.
1: Нет, 10-11 класс, они полноценно два года учатся, занимаются проектной деятельностью в обязательном порядке, причем ведут эту проектную деятельность у них преподаватель. Да что там греха таить, я хоть и проректор, но я преподаватель, я веду проектную деятельность. Вот только вчера была защита проектов у ребят, очень интересная там, но начиная от разработки собственной игры в стиле «Подземелье и драконы», заканчивая мастер-классом с предпринимателем, который организовывает, то есть разный спектр абсолютно там. Ну, в общем, очень интересно.
0: И ведь обучаясь там, они могут посмотреть на разные специальности и более точно выбрать то направление, на котором потом можно учиться.
1: В этом и задача проекта. Вот. В этом вот. И задача проекта, чтобы они попробовали. Ты можешь выбрать сегодня проект в области маркетинга, потом там какой-то искусственный интеллект, например, да, что-то там связанное с информационными системами. Потом пойти там подумать, гостиничный, туристический бизнес может тебе нравиться, а может ты энергетик, и тебе нравится управление в области энергетики. Пожалуйста, у нас все возможности есть.
0: Ну и потом можно, наверное, отучившись...

0: более точно найти уже свое место на рынке труда.
1: Абсолютно. Ну, вначале на рынке университетов, а что ходить далеко, у нас прям там же можно остаться. А во-вторых, ну, конечно же, а в дальнейшем на рынок труда. Но тут, я повторюсь, у нас очень востребованы выпускники, это правда, потому что ребята очень много что делают своими руками прямо в процессе. И это, конечно, работодатели очень ценят.
2: Главное, своей головой они это делают.
0: Варианты стажировок, Павел.
1: Вот обязательно, какие. Обязательно. Но я всех перечислять не буду, но стажировки — это обязательная часть. Причем, я говорю, есть просто учебные, то есть то, что мы обязаны в рамках стандарта образовательного дела. Да, да, да. Да. А бывает вот в рамках проектной деятельности, когда у ребят есть конкретный заказчик, да, он говорит, мне нужно, ну, например, вот что мы делали. Для социологи у нас проводили исследование большое по заказу, например, последний, что я помню, Комитета Государственной Думы по молодежной политике по отношению полному запрету вейпов. Это же прям полноценное, серьезное задание для главного органа исполнительного, для Нижней палаты Российской Федерации органов законодательной власти, да, ветви законодательной власти. Но это серьезно. И они это делают, у них это уходит в портфолио, они понимают, какие требования, там же не шутки шутят и так далее. Поэтому это очень полезно.
2: Ну, это круто, что можно делать проекты не только вот что тебе задают, да, но и ты сам можешь выбрать и отработать.
1: Обязательно. Это второе направление. То есть любой парень, любая девушка, любой студент может выбрать проект в инициативном порядке, предложить его, да, и принимается. У нас есть специальные электронные...
0: Сейчас музыкальный проект у нас. Это Анатолий Полотно и Федя Карманова. Ну, а потом вернемся к ГУУ.

0: Музыки много, шансон один. Городские встречи продолжаются. Дамы и господа, мы снова в эфире. Если вы только что присоединились, в гостях у радио «Шансон» проректор ГУ Павел Павловский.
1: Итак, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Уже, мне кажется, такие вопросы у слушателей, вот они назрели. Как поступить, да, что предлагаете, в чем преимущество ГУ? Потому что уже люди зашли на сайт, поинтересовались, и хотелось бы конкретики, да, как поступить, что предлагаете, преимущество.
2: Вот, вот что делать практично?
0: Да.
1: Заходите. Ну, во-первых, сейчас подача в основном документов через портал госуслуг, конечно. Это вот первое. У нас, конечно же, будет приезжать на Выхино, если у вас есть вопрос. Вообще лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Если у вас есть возможность, вы в Москве или вы вдруг проездом в Москве будете сначала работать в приемной комиссии, обязательно приезжайте. Выхино, Рязанский проспект, дом 99, строение 8. Заходите, вас встретят милые волонтеры, это ребята-студенты. Вы уже с ними сможете напрямую поговорить. Вас проведут немножко по территории. Вы пообщаетесь с нашими экспертами, которые подскажут, помогут и примут документы. Можно, конечно, для людей, кому далеко приезжать, все можно делать, подавать через госуслуги, но есть один совет. Если вы вдруг проходите не на бюджет, а вы понимаете, что вы проходите на платное, обязательно, пожалуйста, своевременно сделайте все необходимое. И подпишите договор, и оплатите, самое главное, отожмите там кнопочку «Согласен» на этот университет. Потому что в прошлом году была такая ситуация сложная. У нас уже, ну, какое-то количество, я сейчас боюсь обмануть цифров, но большое, приличное количество людей, кто уже даже оплатил, вовремя не отжали кнопочку и не смогли попасть к нам в университет. Мы просто физически не могли их принять. А в этом году уже еще вводятся ограничения на количество платных мест. Поэтому желательно все делать прям вовремя-вовремя, быстро-быстро, потому что тот, кто успел, тот и съел, это правда. Так и будет. Это не маркетинговый ажиотаж. Тихо-тихо, скидка 150% только сегодня. Нет, это, ну вот, это по факту. Я не люблю создавать ажиотаж, но как есть. Вот, а так все возможные принятые способы поступления у нас есть. Предлагаем мы невероятно классные 4 года или 6, если вы пойдете в магистратуру, в которой вы и знания получите, и друзей найдете, и профессию обретете, и поверите в будущее себя и нашей страны.
2: А вот сейчас, кстати, как у вас будет возвращаться к 5-летнему образованию? У нас же сейчас как-то мы уходим от бакалавриата, что-то такое вот происходит в системе.
1: Да, происходит в системе, но пока то, что мы видим по плану, менеджмент останется как в есть. Позиции 4-4-2, да, как есть, потому что там есть разные подходы, то есть инженерка это все-таки там классический специалитет, скорее всего, будет. Вот, медицина тоже останется нетронутой. Скорее всего, менеджмент вот так и будет. 4 плюс 2. Менеджмент, экономика. Это на самом деле, наверное, для наших направлений эта схема универсальна, потому что ты получаешь необходимые для работы знания за 4 года. Если ты хочешь развивать научные знания, становиться крупным руководителем, конечно, нужна магистратура, которая дает чуть больший спектр понимания вообще жизни просто. То есть применение твоих предметов не конкретно как инструмент, а ее роль и место в жизни, в развитии общества, стратегические цели и так далее. То есть это вот.
0: Мне кажется, важно сказать, что еще и несколько корпусов общежития есть в ГУ. Я лично видел.
1: Да, более того, вы, может быть, не видели, а я вас приглашу посмотреть. Мы запускаем 3-й корпус общежития, он абсолютно новый. Я надеюсь, в ближайшее время запустим, поэтому мы очень рады ребятам из других регионов. Пожалуйста, где жить есть, приезжайте.
0: Что касается того, каких условий мы поняли. Есть, наверное, специальности, которые пользуются максимальным спросом, и вот на них, наверное, если вы претендуете, да, лучше заранее. Вот сейчас что в топе, Павел?
1: Тут сложно. Во-первых, если я сейчас начну говорить, меня же, наверное, коллеги слушают, понимаете, я кого-то забуду, и потом мне лучше и не возвращаться, поэтому все... Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. У нас, ну, как бы, что не специальность, то золото. Но правда, то есть у нас хорошая программа развития. Не буду здесь конкретику. Но самое главное, что вот эта вот проблема, она касается не отдельно взятой специальности, а направления. То есть менеджмент, условно говоря, нужно торопиться в любом случае. Есть ограничения по местам, поэтому нужно торопиться.
2: Менеджмент, это хорошо.
1: И экономика, это... менеджмент, да, там есть ограничения.
2: Ну и еще что-нибудь одно.
1: Инноватика.
2: Инноватика.
1: Но на инноватику нет ограничений, но торопиться на нее надо.
2: Это что? Это про что?
1: Как это? Это все, что касается инновационного развития, технологии.
0: Пока вы на сайте ГУ посмотрите подробнее, у нас сейчас будет как раз рекламная пауза, после которой мы вернемся и продолжим разговор.
3: Городские встречи на радио Шансон.
4: Реклама.
5: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: Просто я устал.
1: Спасибо Артуру Руденко. Пока артист отдыхает, мы поработаем. Городские встречи продолжаются. У нас в гостях проректор ГУ Павел Павловский. Много уже мы узнали, но вот инфраструктура вуза, да, сейчас вот хотелось бы об этом...
2: Что там есть еще?
3: Хочу рассказать. Но на самом деле у нас уникальный вуз. Правда, у нас, наверное, один... последний в Москве университет, который кампусного типа полностью. То есть все находится на одной территории, за забором, полностью безопасно. И помимо учебных корпусов, общежития, про которые я сказал, у нас есть очень классный спорткомплекс. У нас есть бассейн прямо там на территории. У нас работает автошкола, которая там есть пространство, там же они выезжают в город, но прямо там на территории. Конечно же, у нас есть очень хорошее место, которое называется цифровой корпус, где у нас находятся самые инновационные программы, и Всероссийский студенческий корпус спасателей. Это ребята, которые... хочешь получить профессию спасателя, пожалуйста, можешь прям приходить к ним. Там же игровой клуб. У нас ребята-преподаватели собрали свой туристический клуб, то есть ходят в походы по разным местам, на раскопки военных, просто туристический поход. То есть это все создает для ребят дополнительную возможность, потому что это же эмоции, впечатления, чтобы парень оторвался, или да что же все время парень-то, чтобы девчонка оторвалась от телефона, вышла из сети, там поговорила, сходила, костерок, картошка, кто?
2: Ну, конечно,
3: они
2: девчонки
3: же лишены
2: это
3: этого
2: тоже
3: счастья.
2: Любят, и в палатках.
3: И люди тоже они. Хорошая.
2: Женщина друг
3: прочим.
2: Человека,
3: вообще,
2: естественно.
3: Главный, я бы сказал. И единственный.
2: А, кстати, а как у вас вот там с дружбой, вот мальчики и девочки между собой?
3: У нас только мальчики и девочки. Дружба.
2: Вот. Хорошо.
3: Если честно, есть... Вот мы сейчас секрет такой открою, небольшой, маленький, в масштабе страны. Мы хотим сделать в ГУ место... Вот пусть ваши зрители напишут, может быть, наш студент слушает. Мы хотим сделать в ГУ место, где молодые пары могут провести церемонию бракосочетания.
4: Чтобы выездная они могли, регистрация.
3: Да, выездную регистрацию, придумать такую какую-то традицию нашу университетскую, чтобы ребята могли прям заключать браки. У меня даже есть предположение, где это можно сделать. Мы готовы сделать такую штуку. Просто мне кажется, для меня, я сегодня посчитал, в 2029 году будет 30 лет, как я в университете. То есть я не то, что женат на нем, я просто врос в него, да. И мне, для меня это часть моей жизни, часть моей семьи. Мне очень хочется, чтобы ребята, а у нас много браков, то есть у нас очень много наших выпускников, там бывший губернатор Ростовской области Голубев нашел свою жену у нас, там Юрий Михайлович Лужков, царство ему небесное, со своей супругой. Ну, это вот кто известный на слуху. Руководители компании «Коника» у нас знакомились со своими половинками. Очень много семей образовалось во время студенческой жизни. Это очень важно, создать условия для ребят, чтобы сейчас это было современно, хорошо, чтобы было место, где они могли признаться.
4: Мне кажется, вот для молодежи это хороший проект. То есть можно дать задание, да, студентам.
2: Пусть они создадут это сами.
3: Я знаю, просто вот мы такие думаем, нужно... Мы понимаем, что не хочется сверху это... Ну, то есть не хочется ребятам говорить: ребят, вот вам место, идите женитесь. Хочется, чтобы они сами, но, боюсь, они стесняются. Вот надо их подтолкнуть. Поможете?
2: Ну, старшие курсы-то уже вряд ли будут стесняться, я так думаю, что им же это нужно, в конце концов.
3: Не надо... А, это не ваше.
1: Важный совет, который можно дать студентам, которые готовят себя к карьерным вызовам.
3: Ребята, очень важно, чтобы вы никогда не были самоуспокоенными. Ваше будущее зависит от вас. То есть будьте готовы к тому, что вам могут сказать «нет», это нормально. Будьте готовы к тому, что вы не сразу всему научитесь, это тоже нормально. Ненормально опускать руки и сдаваться. Сказали «нет», подойди еще раз с другого бока. В 15-й раз она тебе скажет «да», и мы приготовим для тебя место, чтобы ты женился. Вот. Или если вдруг у тебя чего-то не умеешь или не знаешь в самом начале, это нормально, не надо этого бояться. Просто выучи, научись плохо не делать выводы из ошибок. Вот это плохо. А все остальное нормально. Ошибаться нормально. Поэтому не бойся ничего. Бери в руки, приходи в ГУ, мы тебя научим.
2: Поступай туда второй раз, в третий раз, если не взяли, все равно поступишь.
1: Полминутки, слушайте, вот что, Павел, дорогой, мотивирует вас в своей работе? Потому что мы слушаем, это завораживает просто.
3: Честно могу сказать, три вещи. И сейчас прозвучит пафосно, но я этого не стесняюсь, я искренне говорю. Первое, я очень люблю студентов. Я понимаю, что это должно так звучать, но это правда так. У нас невероятно классные ребята, невероятно. Второе, это, конечно, любовь. Я 30 лет в университете провел. И третье, я понимаю, что я делаю пользу для страны, для своей родины. Я ее очень люблю.
2: Вот это важно. Вот это, я понимаю, мотивация, да?
4: Слушайте, ну это действительно завораживает. Не первый раз приходит к нам Павел Павловский, но каждый раз вот хочется после эфира пойти и поступить.
2: Пойти и поступить, да? Давай, вперед.
4: Друзья, проректор ГУ Павел Павловский был в гостях у радио «Шансон». Зайдите на сайт университета, посмотрите подробности, и уверен, вы что-то для себя найдете, ну и себя найдете там.
3: Обязательно поступайте, но и просто приходите в ГУ, у нас классно. Спасибо вам большое, мне всегда так хорошо и душевно вас. Спасибо.
4: Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
4: Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
6: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио
7: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мягкую адаптацию детей в детских садах предложили закрепить законодательно. Также может появиться система сопровождения родителей в первые месяцы посещения ребенком дошкольного учреждения. Такую инициативу группа депутатов Госдумы направила в Минпросвещение, пишет «Комсомольская правда». Авторы идеи отметили, что ребенок может тяжело привыкать к новой среде, плакать, отказываться от еды, сна или общения с другими детьми. При этом родители не всегда понимают, является ли такое поведение обычной частью адаптации или требует помощи специалиста. Также воспитателям сложнее работать с группой, если несколько детей одновременно проходят резкий переход к новому режиму. Москва продолжает обновлять образовательную инфраструктуру для школьников и студентов колледжей. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в центре столицы построят 15 школ будущего, 5 из них откроются уже к 2028 году. За 2 года в рамках программы «Моя школа в столице» открыли 55 модернизированных учреждений. В этом году обновят еще несколько десятков зданий. К 2033 году в Москве полностью реконструируют порядка 750 объектов. Среди самых узнаваемых фильмов и сериалов от предпринимателей и боссов у россиян лидируют советские кинокартины. Первое место в таком рейтинге занял фильм «Москва слезам не верит». Далее в списке «Служебный роман» замыкают тройку «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит». Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. Самыми харизматичными экранными бизнесменами и руководителями россияне считают Джордана Белфорда из картины «Волк с Уолл-стрит» и Людмилу Прокофьевну Калугину из «Служебного романа». Опрос также показал, что наиболее важным качеством для предпринимателя респонденты называют стратегическое мышление. Далее следует умение договариваться, готовность брать ответственность и трудолюбие. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 12 градусов. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Радио Шансон.

тонка, и все, что недолго, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Ох, ветер северный нам обещают и синоптики в первый месяц лета. И сейчас, как никогда, хочется, чтобы они ошиблись. Здравствуйте, с вами с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Надеюсь, что вы уже все важные трудовые вопросы на сегодня закрыли. Ведь, да, не стоит брать работу на дом. А посему предлагаю расслабиться под любимые песни радио «Шансон». Григорий Лепс, Александр Новиков, Алекс Лим, Любовь Успенская, Сергей Трофимов, Евгений Григорьев и другие любимые артисты будут петь для вас.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: моей.
1: Белый пароход. Именно на нем в прошлом году путешествовали поклонники радио «Шансон» по волнам любимых песен. А вот в этом же году музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» состоится на берегу Средиземного моря. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник Делюкс» «Гольф Белек» станет, ну, прямо эпицентром настоящего праздника. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие-многие другие любимейшие артисты. Так что приглашаю отправиться по волнам любимых песен и в этом году вместе. Все подробности, как стать частью этого праздника, ищите на нашем официальном сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: что сегодня отмечается неофициально, правда, но праздник, да, всех рыжих. Спасибо девчонкам из группы «Воровайки» и Виктору Королеву за такое озорное настроение. Надо сказать, что следующий час тоже сможет помочь настроить настроение. Программа «По заявкам» только для вас. Это возможность быть услышанными. Так что обращайтесь прямо сейчас, ведь эфирный чат уже начинает принимать от вас сообщения. А пока Гарик Сукачев о данности за окном.
1: Месяца май, а в белой кружке черный чай.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

и вода. А потом и разошлись. Каждый, кто куда. Кто в артисты, кто в менты. Ну а кто, братва? Все труднее находить.

без боя. Три мальчишки с московских дворов. Размекало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы.

мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись.

0: Три мальчишки с московских дворов.
1: Май – это плавный прыжок в лето. Радио «Шансон».

Любовь не выбирает, богатые или бедные, может, чувства и объединяет людей как раз, чтобы они стали спасательными кругами друг для друга. В подтверждение моих слов Стас Михайлов далее с творением под названием «Нас обрекла любовь на счастье». Ну, а я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.

Программа «По заявкам» на радио «Шансон» в студии Ольга Шадрова. Ну и мне хочется признания от вас. У кого такое же зажигательное настроение, как у Алексея Петрухина? Признавайтесь. Ну и я вас приглашаю, кстати, поучаствовать, стать соавторами этого часа общения. Только для вас. Плюс 7 909 955 103 и 0. Обращайтесь по этому номеру в наш эфирный чат через портал «Макс», ну или через СМС по традиции, да? Уже забытых. Так, сегодня вторник на календаре. Да, второй день рабочий. Последний звонок. Сегодня отмечается День Снежного Барса, День Российского Предпринимательства. И это все только официальные праздники. А неофициально — Всемирный День Рыжих, неформальный праздник, посвященный людям с рыжими волосами. День хождения босиком. Это не мой праздник, я люблю тапочки. Но этот праздник призывает дать ногам отдохнуть от тесной обуви и заняться закаливанием. Выбирайте, что вам ближе по душе, ну или делитесь своими поводами для радости. Ну и приветы уже присланные передам. Привет большой, братский привет Владу Шилякину, хранители смоковских традиций на месте, а значит, ветер вечер будет душевным. Поздравляю, выпуск 2007 года, 11-й Д-класс школы номер 29 Махачкалы. С последним звонком — это сообщение от Дениса Бабаева.

Боюсь, что не получится у нас по распущенности спуститься вниз. Настолько наверх мы устремлены к звездам. И, ну и, конечно, романтики. Программа по заявкам на радио «Шансон» только для вас. Напомню еще раз наш контактный номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь в наш эфирный чат через портал «Макс» или через СМС. Не забывайте подписываться, ведь мы должны знать поименно всех авторов сообщений. Ну и ваши приветы полетели. Привет моему другу Тихону Бугрову от Матвея, Белгород. Так, ну могли бы, конечно, и побольше текст этой привет передать. Привет, у меня все хорошо, пишет некто, не подписавшийся, и хочет передать привет своему папе Газану Бурееву и просьба перезвонить. Привет из Магнитогорска летит. Сегодня у меня, моей любимой Анютки, начался отпуск. Сейчас мы едем из Магнитогорска в гости в Тулу. Любимая, потерпи еще немножко, нам осталось ехать всего ничего 10 часов, и мы будем на месте. Это Олегович. Ребят, да, держитесь, дорога, вот чтобы у вас все было гладко, быстро и без приключений. Так, ну а вот от меня летит привет, знаете кому? В адрес наших постоянных слушателей из Карабанова, Леночке и ее маме Гале. Они поделились с нами одной радостной новостью. В их подсобном хозяйстве случилось пополнение. Козочка подарила этому миру троих козлят. Ну, я, конечно же, восторгаюсь работоспособности вашей. Вот содержать и огород, и хозяйство, это, правда, достойно восхищения. Так держать. Ну, а мы на вас будем равняться.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

говорят, как понять, что мы начинаем стареть? Да просто на дни рождения в поздравлениях появляется фраза «Жизнь только начинается». Кстати, сегодня Анжелика Варум, российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России, принимает поздравления. А также принимает поздравления и Людмила Петрушевская, советская российская писательница, поэтесса и драматург. Но давайте поздравим именинников сегодняшнего дня из вашего окружения. А вот с прошедшим, правда. Поздравляю с прошедшим днем рождения своего сына Евгения Алексеевича Захарова. Желаем тебе счастья, удачи, любви, успеха во всем, благополучия. Ну и самое главное в этой жизни, в твоей жизни, в твои 14 лет здоровья. Это твои мама Полина, папа Алексей, сестра Ксюша. Ну это сообщение из Ярославля. Мы к поздравлениям присоединяемся. Сегодня у нашего близкого родного человека день рождения. Нам хотелось бы поздравить ее с днем рождения, Танюша. Пусть жизнь будет похожа на любимый фильм с красивыми, неожиданными поворотами и обязательно со счастливым концом. Пусть в кошельке шуршит, в душе поет, а в телефоне не кончается доброе сообщение. С днем рождения, красавица! Это сообщение от детей, родителей и мужа из города Ставрополя. Плюс +7 909 955 103 и 0. Обращайтесь и вы.

Даже не представляете, как я вам благодарна за ваши замечательные сообщения, которые вы присылаете на наш эфирный чат. +7 909 955 103 0. Такие добрые слова. Прям читаешь и улыбаешься. Вот, например, завтра Иван Демихов возвращается из армии. Его встречать будут родители, друзья. С некоторыми он идет по жизни аж с детского садика. Любимый сын, тот день настал, когда армейские снимаешь ты одежды, в них оставляя мишуру, так, муштру, дисциплину и строгий устав. Впереди

И целый мир, твои планы, дела и надежды, и право решать, кем ты в жизни станешь, воином встав. Мы желаем тебе свой путь отыскать среди тысяч, дел найти, что заставит сердце гореть, счастье свое не просить у небес, а высечь, трудом и упорством вершину свою одолеть. Это с огромной любовью мама и папа. Ой, ребят, да, это такой рубеж. Так, добрый вечер, радио, которое хочется слушать и получать удовольствие, радио «Шансон». Мы опять у костра, слушаем ваши песни, и тепло вдвойне приятнее. Передайте, пожалуйста, привет любимой супруге Анастасии Алексеевой, нашим друзьям в Белгород, Михайлюковым, Олегу и Светлане. И, конечно же, самому потрясающему городу Белгороду, это Валерий Алексеев. Передайте, пожалуйста, большой привет моему любимейшему хомячку. Да, вы подумаете, что это прям, да, четвероногий. Нет, нет, это Алешечка Половинкин. Ну и Таня признается, что очень-очень вас любит. А еще вчера у сыночка Игоряшки Борисова был день рождения. Сынок, я тебя очень сильно люблю. Дай Боже здоровья тебе и деткам, деток трое. Это мама Таня.

0: Продолжается наша программа по заявкам. Она, знаете, как магнит для всего только хорошего. Плюс 7-909-955-103-0. Успейте поучаствовать. Да-да. Георгиевск на связи. И Анна Колбева свой привет адресует любимым сыновьям Данилу и Никите. Скучала ваша мама по вам. А вот пришла она с работы, а сердце просит красивую песню. Прозвучит она обязательно для вас. Привет внуку. Он учится в Мариупольском Нахимовском военно-морском училище. Это Матвею Дружинину от Анатолия сообщение. Сегодня хотим поздравить с днем рождения двоюродную сестру Оксану Викторовну Даньялову. Желаем здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний, мира, любви, домашнего уюта и песни в подарок. Это сообщение от Виктора Николаевича Костырева, сына Александра, Марины и всех близких, родных людей. Это поздравление. Ну и в дополнение есть еще одно сообщение, хоть мы уже и передавали в честь вас песенку и привет, но все-таки. Валерий Алексеев говорит, что сегодня, именно сегодня, 19 лет совместной жизни с Анастасией Алексеевой. Я ее очень люблю, ценю, говорю ей спасибо, что 19 лет назад поверила мне и сказала «да». Ну что ж, делайте радио погромче, песня звучит для вас.
1: Дороги, которые мы выбираем, и верим, на них-то мы встретимся с раем, приводят не то, чтобы в ад по прямой, но было бы лучше вернуться домой.

тобой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой.

пролетело быстро время, отведенное для ваших приветов. Постараюсь никого не обидеть и передать присланное на данную минуту. Привет летит всем слушателям радио «Шансон», в том числе в Сибири, от Тюмени до Чуты. Всегда ваша Света и Сергей из Красноярска. Добрейшего вечерка нам, да, от Юрия Баранова из Рязани. Ну и привет летит Леночке Карабановой, всему району Конищево и всем водителям бизнес-транса, в особенности машине 596. Юлия Морозова спешит поздравить своих деток Таисию и Егора с окончанием школы на отлично, а также всех девчонок и мальчишек, которые так старались на протяжении учебного года с новыми знаниями и достижениями. Еще в тему сегодня для самых моих любимых девочек прозвенел последний звонок. Хочу пожелать им успехов и везения и услышать хорошую песню. Увы, без подписи, и мы даже не знаем, как зовут ваших девчонок. Ну что ж такое? У меня сегодня два выпускника. Дочка закончила 4-й класс, а сын 9-й класс. Дочь Валентина занимается гандболом, сын Александр футболом. Хочу пожелать им здоровья, успехов в спорте и всего самого хорошего. Мы вас любим. Это мама Вика, папа Саша. Поселок Целина Ростовской области, семья Полонских. Ой, спасибо вам, такие чудесные пожелания. Будем держать, если что, кулачки за победы ваших деток. Скоро у друга Руслана и его супруги родится дочь. Желаю всего отличного в ее жизни и снимаю свою шляпу. Пусть в ее жизни будет все только лучше. Это Алексей из Ярославля. Ну и привет летит родителям, папе и маме. Привет, мамуля. Здоровья всем, люблю всех и скучаю, еще жду в гости. Это Аленка из Туапсе.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг.

0: где звучит аккордеон.
1: Эта песня прозвучала и в честь дня рождения бывшего сотрудника подполковника Владимира Ильича Анисимова. Пожелаю в день рождения тебе здоровья и везения. Пусть проблемы отстают, в гору все дела идут. Пусть в доме будет все в порядке, а в финансовом достатке. И в финансовом достатке. Это с уважением сотрудница Елена Викторовна из Москвы, район Западный.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

Желча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

Еще Сократ сказал: женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, станешь исключением, а вот если плохая, станешь философом. Песня, не лишенная мудрости, только что в исполнении Феди Карманова и Анатолия Полотно. Раз женился, не вой. Сегодня отмечается очень такой позитивный, детский, светлый праздник – День бумажных самолетиков. Праздник напоминает о простой радости, родом из детства. В этот день можно вместе с друзьями сложить бумажные самолетики и, загадав желание, запустить их в небо. Да что там в небо, в историю? С вами Ольга Шатрова, и я рада, что мы вместе на одной волне – волне радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Только когда любовь уходит, начинаешь понимать, насколько человек был для тебя дорог. Любите и будьте любимы, и никогда не обижайте друг друга. Сейчас немного подгрустим, да, под гитарные переборы вместе с Леонидом Терешевым.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Бесцветный плод, как прежде, сладок. Чепик на радио «Шансон». Ну а продолжит эфир шансонье, но без которого невозможно представить шансон по-русски. А знаете ли вы, что псевдоним Кемеровский появился случайно во время съемок клипа в Нью-Йорке? Американцы не могли выговорить фамилию Яковлев, и вот переводчик попросил придумать замену. Евгений, не задумываясь, назвал Кемеровский, отдав таким образом дань уважения своей милой маленькой родине, Кемеровской области. Ну а сейчас послушаем песню под названием «Непрощенная». Послушаем в этом получасе еще Ирину Круг, Владимира Высоцкого, Владислава Медяника и Настасью Самбурскую. Наслаждайтесь.

0: живи ты с Богом и с людьми будь человечною.
1: Предупреждаю, влезть в прошлогоднюю летнюю одежду удастся не всем. Май на радио «Шансон».

ничего. Нельзя не успевать заехать к маме в дни поражений и больших побед. Нельзя не успевать заехать к маме. Вдруг соберетесь, а ее...

Мама – самый дорогой в жизни многих человек. Это неповторимый и неисчерпаемый источник любви, заботы и поддержки. А родительский дом – там, где есть мама, это безопасное пристанище, куда вы можете вернуться всегда. Владислав Медяник на радио «Шансон». Настало время оставить вас наедине с любимыми песнями. Я же вернусь к вам уже этой темной ночкой. В студии по-прежнему я, Ольга Шатрова, что не прощаюсь. И желаю, чтобы каждый ночной час был безопасным и спокойным. А утро принесло новые силы и вдохновение. Ну и напомню вам, что музыки много, а шансон.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. ТНТ ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: О, у вас трое!

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Радио Шансон.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брян.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Трава в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

тебя дразнить опасно. Душа вселенной шире ужасное с прекрасным. Соседи по квартире, он был крутым и сильным. Он рвал врагов на части. Она была красивой. Она хотела счастья.

если просят, не рви. И не рвать, если сердце болит. Нашла коса на камень,

первый класс и первая любовь. О плохом не помнится почти. Вспоминать добро не хватит слов. Где ж сегодня вы, мои друзья?

0: повалят. А деда Петя сядет на полу, где сядет молодое поколение. Петрович, табуретку двигай стык. Давай, возьми клафиру на колени. Ну что же тебе куда? А ты мужик?
1: Невеста.
2: Возьмите у соседей стульев красных, снимайте обувь, чтоб не пачкать пол. Вообще наприглашали всяких разных, что только боком можно сесть за стол.
1: Жених.

0: жених.
1: Да нач, подавитесь, ваш хороший. Фу. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь. Давай скорее, Петрович, наших бьют.
0: Из-под глафиры.

0: Ща, Коля, отойдет примятый фактор. И разберемся, кто тут виноват.
1: Драка между родственниками жениха и невесты.
0: Да их там...
2: Не просто братья!
0: Да и ты...
3: Аж ты кусался!
1: Из-под кофты у тещи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
4: Мать честная, ну дела!

Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как в 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся.

0: Ейск на батьку похоронный лист. И улыбается на фото главком Сталин.
1: Темная ночка. Песня.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

мирой с собою прихватывай. Страшно, а жуть. А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди, друг друга извела. Прекратилось навек безобразия. Ходит в лес человек.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.